проверенными временем добрыми любимыми хитами. Мы, разумеется, неразлучны, мы никуда. Как обычно, движемся вперед из песней на Ретро FM. Например, с песнями Сиси Кейдж, Самоцветов и Томаса Невергрина. Они скоро будут в эфире. Ждем их скорого появления в столице. 3:19.

0: не то чтобы зацелованные, но без Summer Kisses, летнего поцелуя, Сиси Кейдж не остались здесь на Retro FM. После масштабных весенних выступлений в Казахстане и перенесенного шоу в Бухаресте, Сиси Кейдж сейчас по лайту выступает на летних фестивалях, а ближайший серьезный сольный блок запланирован на осень. Пришлось позвонить, узнать. Ну, если серьезно, всем практически доброго утра. В столице 3 часа 34 минуты. К нам на Retro FM приближается очередное летнее утро. Modern Talking и команда Браво.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Retro FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е. 15+.

Уикенда. Конец так конец. Правда, если что-то заканчивается, что-то в основном начинается. Такое развитие событий, такая концепция намечается. Просто ночь официально подходит к концу, а утро, вглубь которого мы ровно в 4 по Москве понесемся на утреннем экспрессе на RetroFM. На подходе. Готовимся и прежде рассчитываем музыкально пересечься с Рикардо Фоли и командой «Здравствуй, песня».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: А вот оно, вот и утро. В столице 4 часа. Утренний экспресс на старте на Ретро FM.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: С ним везет целый день.

0: Хай всем и каждому. Ради Сандра всех нас за последние три минуты поприветствовала, приветствовала. Я от нее, можно сказать, не буду отставать. Всем вам не просто приветы, а большие приветы. Добро пожаловать в утренний экспресс на Ретро FM. Наше совместное приключение, путешествие навстречу доброму, бодрому утру начинается. Меня зовут Дмитрий Майоров. И, конечно, еще ничего такого страшного, если концентрация позитива вокруг не впечатляет, не особо чувствуется. За ближайшее время, за ближайшие три часа, благодаря вашим позитивным сообщениям, историям, это в позитивной перспективе исправится. Также в нашем полном распоряжении будут проверенные временем хиты, будут интересные факты, события и астрологические прогнозы.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 15 июля, среда. По общим прогнозам, нужно начинать утро на позитиве, вопреки любым обстоятельствам. Тут вы по адресу. Креатив и чутье помогут разложить все дела по полочкам. Овны, вечер посвятите реализации своих давних желаний. Результат должен вас порадовать. Тельцы, вы можете найти поддержку у родственников или знакомых, которые поймут ваши затруднения. У близнецов вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок или прогулок по городу. Ракам для благополучного решения дел нужно учесть не только свои, но и общественные интересы. Львы, ваши взгляды проходят проверку на прочность. Покажите, на что вы действительно способны. У дев происходящее вокруг может послужить ценным уроком, если вы будете наблюдательными. Весы, оцените, насколько актуальны прежние ожидания от происходящих проектов. Скорпионам структурированный подход к профессиональным задачам даст более устойчивый результат. У стрельцов желание охватить как можно больше может натолкнуться на скрытое сопротивление. Козероги, ваша активная позиция позволит оперативно решать возникающие сложности. Водолеи, добавьте энергии в отношения. Они могут преподнести неожиданный приятный сюрприз. А рыбы, подумайте, как изменить свой распорядок дня. Возможно, этот шаг станет тем самым решением, которое вы давно искали. Такие звездные советы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

примерно так, раз за разом, может, как крейзи, надрываться будильник, когда встали немного раньше установленного времени и забыли этот будильник отключить на радость соседям или своим спящим домашним, пойдя, ну, плескаться, умываться в ванну. Честно скажу, бывало такое. В столице 4 часа 19 минут, несколько минут наших с вами ожиданий, и услышим Виктора Салтыкова и Татьяну Овсиенко. Именно они впереди в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ.

0: Яркий пример хорошо сработавшихся профессионалов. Дитер Боллин, Крис Норман и их Midnight Lady на Retro FM. Здесь же нам пора покопаться в интересных событиях, узнать, кто и чем сегодня отличился в эту дату. Для этого сейчас заглянем в ежедневник. Столица 4 часа 30 минут.
1: Ежедневник на Retro FM. Интересные истории про этот день.
0: Среда, 15 июля 2026 года на календаре. В этот день в 1975 году стартовала программа «Союз Аполлон», также известная как «Рукопожатие в космосе». Основными целями совместного пилотируемого полета советского космического корабля «Союз-19» и американского «Аполлона» были развитие сотрудничества в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, а также испытание элементов совместимой системы сближения на орбите. День рождения сегодня отмечает актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка России Жанна Эпле. Как уверяют критики, она актриса, которая отличается особым шармом и обаянием. Легкость и аристократичность в сочетании с остальным характером позволили ей состояться в профессии. В ее послужном списке более 60 ролей в кино и сериалах, множество образов, воплощенных на сценах театров. И на этом она, ну, явно не собирается останавливаться. Наше поздравление. В этот день, в 1783 году, французский инженер-самоучка Клод де Жефруа Дабан испытал на реке Сона близ Лиона первый в истории пароход. Судно водоизмещением 182 тонны затащило одноцилиндровая горизонтальная паровая машина. На первых порах к пароходам относились скептически. Людям не нравилось, что они очень сильно дымят. Не верилось также, что пароходы смогут из рек и небольших озер выйти в моря и океаны. 15 июля в 1988 году на экраны вышел фильм Джона МакТирнана «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом, конечно, в главной роли, возведя его в ранг героев кинобоевиков. Также фильм стал голливудским дебютом актера Алана Рикмана, он же когда-то профессор Снейп из «Гарри Поттера». Лента «Крепкий орешек» была очень популярна, что впоследствии появилось еще 4 продолжения. Сегодня отмечается Всемирный день навыков молодежи. Он был утвержден Генассамблеей ООН в 2014 году. Эта дата призвана напомнить о роли молодежи в продвижении устойчивого развития, необходимости инвестиций в профессиональную подготовку и трудоустройство молодых людей. Уже традиционно в ряде стран в этот день организуются конференции, просветительские лекции, обучающие семинары. Ну и пока ежедневник прикроем, заглянем в него и в следующем часе на Retro FM.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Retro FM.
2: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: корабли лавировали. Да не, что они там обычно не в скороговорке, вот и не. Проверяем, насколько проснулись. Устраиваем проверку, что ли, связанной речи, но и мыслей. А с мыслями поделиться с нами своими музыкальными настроениями на Retro FM. На подходе Сиси Кич и Роксет. В столице 4 часа 35 минут. А что же до буквальных кораблей, то...
1: Круиз Retro FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере Astoria Grande в компании любимых артистов. Группами Лицей, Плазма, Вирус и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях Retro FM. Следите за нашими новостями. Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Ваш билет в новый день.
2: Утренний экспресс на Ретро FM.

правдам часа не с ветерком, а со скоростью 5-6 км в час. Ограничить скорость электросамокатов до таких пределов при движении по тротуару. Важное уточнение. Задумывались в новостях на прошлой неделе, но зеленый свет подобной инициативе, чтобы обезопасить пешеходов, пока не дали. Но все возможно. В столице 4 часа 49 минут. Определенно, точно, музыкально зафиналим этот час на Ретро FM с Патрисией Касс и Абой. Ну а в целом, утренний экспресс продолжается.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Смех некоторых — это слезы других. Как некоторые считают, намного легче заставить людей заплакать, чем засмеяться. Устраивать эксперименты, проверять это давайте не будем. Будем, конечно, и далее все вместе, только на позитиве, с вашими позитивными сообщениями, историями, подвигаться навстречу доброму, бодрому утру на утреннем экспрессе Ретро FM. Скоро, понятно, буду озвучивать ваши позитивы в эфире. Такие планы точно имеются. Зовут меня Дмитрий Майоров. Всем большие приветы, салюты, здрасте. Помимо этого, традиционно проверенные временем хиты, интересные факты, события, астрологические прогнозы — все это будет для нас в утреннем экспрессе.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Уже время узнать, что нам сулят звезды. 15 июля сегодня, среда. По общим прогнозам, нам нужно начинать утро неожиданно на позитиве, вопреки любым обстоятельствам. Тут вы все по адресу, конечно. Креатив и чутье помогут разложить все дела по полочкам. Овны, вечер посвятите реализации своих давних желаний. Результат должен вас порадовать. Тельцы, вы можете найти поддержку у родственников или знакомых, которые поймут ваши затруднения. У Близнецов вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок или прогулок по городу. Ракам для благополучного решения дел нужно учесть не только свои, но и общественные интересы. Львы, ваши взгляды проходят проверку на прочность. Покажите, на что вы действительно способны. У дев происходящее вокруг может послужить ценным уроком, если вы будете наблюдательными. Весы, оцените, насколько актуальны прежние ожидания от происходящих проектов. Скорпионам структурированный подход к профессиональным задачам даст более устойчивый результат. У стрельцов желание охватить как можно больше может натолкнуться на скрытое сопротивление. Козероги, ваша активная позиция позволит оперативно решать возникающие сложности. Водолеи, добавьте энергии в отношения, они могут преподнести неожиданный приятный сюрприз. А рыбы, подумайте, как изменить свой распорядок дня. Возможно, этот шаг станет тем самым решением, которое вы давно искали.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Со своими хорошими новостями, успехами, достижениями. Все, что приятно вспомнить за последнее время, как вы показали, проявили себя. Все, что хорошо получилось, вышло или вот... Допустим, только идет к этому со всем этим позитивом. Заглядывайте на RetroFM, рассказывайте свои позитивные истории в нашем канале в Максе. RetroFM уже через полторы минутки там появится специальный пост, и приступайте. А я из этого самого поста перенаправлю ваше сообщение в эфир. Будет у нас такая командная работа. Также для позитива можно использовать наш смс-портал 5533. Начинайте свое сообщение со слов RetroFM. В конце подписывайтесь и указывайте город, откуда вы. А автору самого интересного сообщения по традиции будет презент. Будет тостер от RetroFM. Удачи! Пишите. Столица 5 часов 19 минут.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: наверное, когда Юрий Антонов писал эту песню и не думал, насколько обширным и массовым у него будет со временем личный домашний зоопарк. Его любовь, помимо озвученного варианта «Гуси-лебеди», нынче мог нести, ну, там около 45 кошек, 17 собак, куры, индюки, индейки, черепахи и павлины. Ну и какая-то история с тигром была, но не суть. Давайте узнаем наверняка, какие события, имена вписаны в историю этого дня, которые произошли и случились 15 июля. Узнаем в ежедневнике в столице 5 часов 31 минута.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: В этот день в 1945 году родился Юрий Айзеншпис, российский музыкальный продюсер. Он является директором группы «Кино», конечно. Сотрудничал с проектом «Технология». Затем являлся продюсером группы «Моральный кодекс», певицы Линды, Влада Сташевского и многих других. Его последним музыкальным проектом был певец Дима Билан. День рождения сегодня отмечают итальянский музыкант, певец Тони Эспозито, актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка России Жанна Эпле, американский актер, кинорежиссер, продюсер, лауреат Оскара Форест Уитакер, немецкая голливудская актриса и фотомодель Дайан Крюгер. Поздравляем их всех! В этот день, 15 июля, в 1822 году открылась Нижегородская ярмарка, крупнейшая ярмарка в царской России. Впоследствии на нее ежегодно приезжало около 15 тысяч купцов, в том числе около 500 купцов из Западной Европы и Америки и более 200 из Средней Азии. Здесь впервые в России были устроены санитарно-технические помещения, была построена первая подземная сводчатая канализация, уникальный архитектурный ансамбль, не имел себе равных не только в русском, но и в европейском градостроительстве 19 века. По народному календарю в этот день наши предки чествовали березу, поэтому девушки ходили в лес поклониться этому дереву и попросить счастья в любви. Вообще березу считали наполненной чудом. Наши предки были уверены, что она охраняет людей, жилища от нечистой силы, поэтому ее нередко сажали около дома. Также в этот день следили за приметами, если на деревьях появлялось много желтых листьев, то осень и зима будут ранними, а именины сегодня отмечают все Арсений. Так что поздравляем. Ежедневник будет и в следующем часе на Ретро-ФМ. Не пропустите.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: правильный призыв и Modern Talking. Не сдаваться. Если уж позоришься, позориться до конца. Ну, надеюсь, это не основано на ваших реальных событиях, а за себя, так сказать, не могу. В столице 5 часов 36 минут. Утренний экспресс продолжается на Retro FM. Скоро музыкально и как минимум пересечемся с Дмитрием Маликом.
1: Реклама. Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
2: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 500 54 20.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: С позитивом начинаем утро. От Алексея Искемерова. Все нам привет. И сообщает, вот и середина. Лето, если кто не заметил, отпуск у него позади, работа впереди, погода продолжает радовать и, в общем, жить, как говорится, хорошо, что и нам в целом всем желается. Спасибо, Алексей. От Елены из города Курган, всем доброго утра, всех с экватором лета, пусть вторая его половина будет еще жарче, ярче, веселее, ловите каждый луч, запасайтесь витаминами, пусть все задуманное сбывается. Экватор лета, солнышко в зените, природа яркий, пестрый колорит, ловите теплых дней, чудесных нити. Пусть этот день вас позитивом подарит. Мило. От Андрея пламенный привет комсомольцам Нижнего Тагила. Бодрого утра, удачного дня всем радиослушателям любимого Ретро-ФМ. Пусть сегодня все задуманное сбудется, запланированное случится, приятное произойдет, все будет хорошо. У Галины сегодня день рождения, она получила два прекрасных поздравления, но это только начало сообщает. Присоединяемся, конечно, к поздравлениям. Еще Елена из Кургана вспомнила, что сегодня день лени. И не лень сообщить нам, что официально сегодня разрешается пить чай без спешки, ничего не делать без угрызения совести, баловать себя вкусняшками и откладывать все дела на завтра. Ну, или на совсем. Пусть этот день будет легким, уютным и максимально ленивым. Отличного всем настроения. Ну, а что касается ваших позитивных историй, сообщений, тут уж давайте не ленитесь, не отлынивайте, пишите, оставляйте их, например, в нашем канале в Макси Ретро-ФМ. Для этого там есть специальный пост. В столице 5 часов практически 51 минута. До финала этого часа на Ретро-ФМ точно услышим Никитиных.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для дельца хоть краешек

0: 6 часов в Москве. Утро все добрее и бодрее с утренним экспрессом на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: Некоторым бывает ближе. Мы тут, конечно, собрались не всякие звуки издавать. Может, даже как-то недовольно пыхтеть. А собрались заряжаться всеобщим позитивным настроением в утреннем экспрессе на Ретро FM. Через наш канал Макси поддерживаем связь. Там вставляйте свои позитивные сообщения, истории. Скоро их озвучу в эфире. Обещаю. Зовут меня Дмитрий Майоров. И помимо позитива, все по классике, все по списку. Музыка, интересные факты, интересные отмечательно замечательные события. И гороскоп. Все будет.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Буквально звездам, да, не терпится поделиться своими сулениями. На сегодня, сегодня у нас 15 июля, среда. По общим прогнозам, нужно начинать утро на позитиве, вопреки любым обстоятельствам. Креатив и чутье помогут разложить все дела по полочкам. Овны, вечер посвятите реализации своих давних желаний. Результат должен вас порадовать. Тельцы, вы можете найти поддержку у родственников или знакомых, которые поймут ваши затруднения. У близнецов вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок или прогулок по городу. Ракам для благополучного решения дел нужно учесть не только свои, но и общественные интересы. Львы, ваши взгляды проходят проверку на прочность. Покажите, на что вы действительно способны. У дев происходящее вокруг может послужить ценным уроком, если вы будете наблюдательными. Весы, оцените, насколько актуальны прежние ожидания от происходящих проектов. Скорпионам структурированный подход к профессиональным задачам даст более устойчивый результат. У стрельцов желание охватить как можно больше может натолкнуться на скрытое сопротивление. Козероги, ваша активная позиция позволит оперативно решать возникающие сложности. Водолеи, добавьте энергии в отношения, они могут преподнести неожиданный приятный сюрприз. А рыбы, подумайте, как изменить свой распорядок дня. Возможно, этот шаг станет тем самым решением, которое вы давно искали. Такие звездные советы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Позитив на Ретро FM. За хорошими новостями к нам.
1: С хорошими новостями и историями, разумеется, к нам на Ретро FM. От Елены всем доброе утро из города Сосенский. Конечно, любимому Ретро FM отдельный привет. Настроение просто супер, ведь жизнь прекрасна в каждом своем моменте. Елена собирается на свою любимую работу в детский сад. Впереди день, полный детских улыбок и искренности. Всем отличного настроения и продуктивного дня. И вам, Елена. Так, Татьянин, привет всем нам из Соколиного гнезда. К ней вчера приезжали друзья, сейчас она их проводила, они в дороге. Настроение класс, позитива набралась от земли до неба и обратно. Любит их очень, всем желает таких прекрасных друзей встретить на жизненном пути. Друзей зовут Олечка и Виктор, деревня Некрасова, Томская область. Ксюша из Севастополя сообщает, у них льется дождь, гроза. Они все своей маленькой семьей уже завтракают под любимую музыку. Заряжаются позитивом и слушают любимую передачу. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Хорошей у вас, Ксюша. Традиция. Приятного аппетита. Так, Андрей из Челябинска также так себе метеообстановка. Говорит, у них идет дождь, дождина. Работать не дает, поднимает настроение. Как умеет, как может, под Ретро-ФМ, перефразирую так. Галина из Соликамска с утра слушает гороскоп на Ретро-ФМ и понимает, что утро не может быть другим. Позитив льется из динамика любимого радио. Цитирую ее, я есть, и это чудесно. Всем гармоничного дня и позитива. Ну, еще успеем в этом часе подружиться и с вашим позитивом, позитивными историями. Делитесь успехами, достижениями, эмоциями, описывайте их, например, в нашем канале в Максе Ретро FM. Для этого там есть специальный пост. Автору самого позитивного сообщения будет презент, будет тостер от Ретро FM.
0: Всем добра! Позитив! Позитив! На Ретро FM! Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Амода Джейку уже в «Диалог Авто». В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку «Диалог Авто». На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
5: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.

0: Не хотелось как-то вклиниваться, перебивать Тони Тайлер, но... Бонни Тайлер. Но набежавшие 6 часов 31 минута практически в столице настаивают на обратном. Давайте заглянем в ежедневник, узнаем все, что можно и нужно узнать о самых ярких событиях сегодняшнего дня.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Так, не ошибаюсь, вроде на календаре у нас среда, 15 июля 2026 года. В этот день, в 1975 году, стартовал эксперимент «Союз-Аполлон». Первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран. Советского «Союз-19» и американского «Аполлона». Именно в этот день с космодрома Байконур в СССР стартовал космический корабль с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. Через 8 часов с мыса Канаверал во Флориде, США, поднялась ракета «Сатурн-1Б» с астронавтами Томасом Стаффордом и Венсом Брендом и Дональдом Слейтоном. На протяжении двух следующих дней корабли маневрировали для занятия стыковочной позиции. Они готовились к международной космической миссии, которая, если забегать вперед, прошла успешно. День рождения сегодня отмечает итальянский музыкант, певец, перкуссионист Тони Эспозито. Как утверждают критики, он удачно сочетает музыки, звуки и ритмы разных народов с неаполитанской мелодической традицией. На его счету 13 студийных альбомов, выступления на различных международных фестивалях, в частности, неоднократно на фестивале в Сан-Ремо. Но нам и всему миру он известен по суперхиту «Калимба де Луна», который мы до сих пор с удовольствием слушаем, переслушиваем на Ретро-ФМ. 15 июля в 1988 году на экраны вышел фильм Джона Мактирнана «Крепкий орешек» с Брюс Уиллисом в главной роли, возведя его в ранг героев кинобоевиков. Также фильм стал голливудским дебютом актера Алана Рикмана. Лента была очень популярна, что впоследствии появилось еще 4 продолжения. Сегодня отмечается День русской лени. Это фольклорный праздник, в который организуются всевозможные конкурсы. Главная идея — доказать, что лень — двигатель прогресса. Психологи считают, что вовсе не самая порочная черта лень. Ничего не делая, человек способен трудиться, внутренне мобилизуя свои интеллектуальные и духовные ресурсы. Ведь все самые грандиозные вещи были изобретены ленивыми людьми, чтобы жить было проще. Ну, а еще все, кому не лень, могут сегодня отметить День смотрения на фонари, День рисования углем, День «Я люблю лошадей», День «Отдай что-то» и День мармеладных червячков.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Очередное приятное совпадение, или же закономерность. Нам с вами по пути. Доброе, бодрое утро на утреннем экспрессе Ретро FM. В столице 6 часов 36 минут. Скоро музыкально пересечемся и услышимся с Игорем Николаевым и Шер. Они впереди.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+. Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот. Реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
6: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
7: Надежны и хороши агент.

0: денежные призы слушателям.
1: В воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru.
2: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Позитив. На Ретро FM. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ваши финальные позитивы на сегодня пошли. У Елены доброе, прекрасное, чудесное, хрустально-звенящее, оранжево-знойное, восхитительное июльское утро, любимое радио. Именно такое оно у нее на протяжении многих лет. Этот день преподнес ей главный, самый драгоценный подарок всей жизни замечательных дочек-двойняшек Наталью и Марию. Гордость и радость, поддержку и опору. Желает им, чтобы и дальше сияли так же ярко, желает душевной гармонии. Тимур из Екатеринбурга пишет: «Доброе утро, друзья, проснулся, он в 4 утра по будильнику, зарядка, горячий кофе, уже одевается на любимую работу, как вдруг смс от шефа: сегодня работы нет, отдыхай, разве это не позитив, давно такого не было, сейчас лежит в кровати, слушает Ретро FM, говорит себе: жизнь прекрасна». Всем позитива, друзья, ну если эти поваляшки еще оплачиваются, то да, совсем уж позитивно, вообще вау. Так, Сергей Ростов-на-Дону сообщает: вчера побывали в музее Тихий Дон. Эмоции зашкаливают. Так, Светлана пишет: «Доброе утро, страна». Капслоком она громко так сообщает: «Доброе утро, страна. Погода серая, морось. Я проснулась, улыбнулась. Выиграла пиццу», сообщает, отгадав вопрос. «Угостила коллег. Настроение им подняла. Да и сама порадовалась. Всем здоровья и позитива». И вам, Светлана. Так, от Маши из Брянска сообщение сообщает: «На словах утро, может, и доброе, на деле у нее что-то все не складывается с выпечкой. То тесто не понимается, то булочки не булочкаются». Какой там другой слово, не понял, что написано. Так, работает она пекарем, и это крах для пекаря. Да, наверное, это трагедия. Ну, или какое там правильное слово. Ну, и дабы утешить как-то, что ли, Марию, для будущей легкости ее рук, руки, чтобы на собственной кухне радовала себя и своих горячими тостами, тостер от Ретро FM сегодня достанется ей. С победой! Всем остальным спасибо за участие, спасибо за позитивное утро. Утренний экспресс на Ретро FM вернется завтра, согласно расписанию. Сейчас же, через 10 минут, сразу после Бонни М, ровно в 7 встречайте первую смену. Ребята на подходе. Ну, а я же, что мне остается? Дам ходу в сторону дома. Все, побежал. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: Столица 7.00, первая смена. Всем здрасте и классного июльского денечка. Ну что, давайте и новости узнаем. Вадим Рибман с нами. Доброе утро.
1: Да, я здесь с ними. Доброе утро. Привет. Итак, Союз МС-29 доставил на МКС двух российских космонавтов и одного американского астронавта. Пилотируемый корабль успешно пристыковался к модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции. На борту Союза космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт Анил Меннон. Согласно плану, экипаж пробудет на орбите 261 день. За это время космонавты проведут 38 научных экспериментов и дважды выйдут в открытый космос. В ночь на среду американская армия возобновила военно-морскую блокаду иранских портов и нанесла целую серию ударов по территории Исламской Республики. Волна ударов продолжалась 7 часов. Как отметили в армии США, поражены десятки военных целей на иранском побережье Ормузского пролива. Это должно отбить охоту у Тегерана угрожать коммерческому судоходству и гражданским экипажам, отмечается в сообщении. Две станции общественного транспорта в Лондоне временно переименовали в честь футболистов сборной Англии Кейна и Беллингема. В полуфинальном матче сегодня сборная Англии сразится с командой Аргентины. Начало трансляции в 22 часа по Москве. В финале мирового первенства победитель этой встречи сыграет со сборной Испании, которая накануне победила Францию со счетом 2-0. Российский автопром сегодня отмечает знаменательную дату. Ровно 130 лет назад на выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый русский серийный экипаж с бензиновым мотором. Это стало точкой отсчета для всего, что сейчас называют русским автомобилем. Машина разгонялась до 20 км в час, могла перевозить двух человек. Литровый двигатель имел всего две лошадиные силы. Стоимость машины нескромная, составляла около 1500 рублей. Для сравнения, стоимость лошади тогда составляла 50 рублей, а средняя зарплата рабочего 25. Ну и последнее. Юные москвичи выбрали имена для 6 черных лебедей, новых обитателей 4-го каменного пруда на ВДНХ. Самок назвали «Царевна, Жемчужина и Ночь», а 3 самцов «Оникс», «Сириус» и «Барон». Голосование проходило на платформе «Активный гражданин детям». Прежде чем определиться с кличкой, школьники знакомились с интересными фактами о пернатых и их особенностями. Например, они узнали, что родина черных лебедей – Австралия и Тасмания. Однако в Москве они прекрасно адаптировались благодаря заботе зоологов. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88,53. А на Ретро FM начинается первая смена. Я желаю всем доброго утра.

0: Приветствуем всех на Retro FM, ребята!
1: Доброе утро!
0: Бодрейшей среды, но мы решили долго не откладывать главную игру этого утра и устроить для вас летнюю премию уже через полчаса.
1: Ну еще, конечно, у нас есть тема, о которой мы поговорим с вами, но это будет чуть позже. А пока музыка!
0: Джой на Retro FM!

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня 15 июля, среда. Начните утро на позитиве, вопреки любым обстоятельствам. Креатив и чутье помогут разложить все дела по полочкам.
2: Овны, вечер посвятите реализации своих давних желаний, результат должен вас порадовать.
1: Тельцы, вы можете найти поддержку у родственников или знакомых, которые поймут ваши затруднения.
2: Близнецы, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок или прогулок по городу.
1: Раки, для благополучного решения дел вам нужно учесть не только свои, но и общественные интересы.
2: Вы, ваши взгляды проходят проверку на прочность, покажите, на что вы действительно способны.
1: Девы, происходящее вокруг вас может послужить вам ценным уроком, если вы будете наблюдательными.
2: Весы, оцените, насколько актуальны прежние ожидания от происходящих проектов.
1: Скорпионы, структурированный подход к профессиональным задачам даст более устойчивый результат.
2: Стрельцы, желание охватить как можно больше может натолкнуться на скрытое сопротивление.
1: Козероги, ваша активная позиция позволит оперативно решать возникающие сложности.
2: Водолей, добавьте энергии в отношения, они могут преподнести неожиданный приятный сюрприз.
1: Рыбы, подумайте, как изменить свой распорядок дня. Возможно, этот шаг станет тем самым решением, которого вы давно искали.
2: Ребята, 7, а уже 08. Ну ничего, значит, желание само по себе сбудется. Просыпайтесь!

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня 15 июля, это не только экватор лета, это еще, ребята, день русской лени. Да-да, праздник, который, ну, наверное, начинается еще с тех времен, вот когда про Эмилию рассказывали, который лежал на печи и ничего не делал. Но когда-то это считалось пороком, а вот теперь даже непонятно.
2: Так, ну, во-первых, печь. Вот я подумала, если долго лежишь на печи. С одной стороны, это как будто бы пилатес. Получается, печь, она же такая, ну, прямая, каменная.
1: Да.
2: Значит, спина у тебя в хорошем положении. Ты немножечко лечишься, как будто бы. Вот. Плюс что? Люди говорят, что у нас мир информационно перегружен. Вот, соответственно, тоже, ну, немножечко как будто отходит. Я сейчас, да, оправдываю лень, если что. Я такая встала на защиту лени.
1: Да, как бы не ты одна, потому что даже ученые уже говорят, что лень – это не порок. И вообще перестали считать признаком слабости или чего-то еще. В принципе, ну, жизнь многих гениев подтверждает эту теорию. Например, Билл Гейтс говорил, да, уже давным-давно, что всегда выберет ленивого человека для выполнения сложной работы. Потому что он найдет самый легкий способ ее решить.
2: Это, кстати, правильно. Это прикольная мысль.
1: Стив Джобс. Да, он тоже в чем-то был ленив, например, в выборе одежды, да, и постоянно носил одну и ту же
2: черная
1: водолазку.
2: Вот эта водолазка.
1: И еда тоже. Он вообще говорит, не хочу я тратить ментальную энергию на это. Поэтому предпочитал вот такие решения. Ну или Чарльз Дарвин, да, он вообще терпеть не мог учебу, часами бездельничал в саду, но именно там приходили гениальные решения. Так что, ребята, выбирайте сами. Иногда лень действительно подталкивает нас к чему-то очень полезному.
2: Так, ну вот, а если говорить о том, что есть люди, которым что-то делать лень, я не знаю, убирать. А кто-то обожает убираться, например. У тебя есть что-нибудь такое,
1: ну,
2: что
1: это
2: всем
1: хорошо.
2: Лень?
1: Мы, в принципе, так в семье делим обязанности. Вот кому что-то лень совсем другой делает. Хорошо, когда вот совпадают, когда есть противоположные взгляды, и один выручает другого в чем-то, вот, что не очень хочется делать.
2: Друзья, сегодня будем говорить про лень вообще во всех ее ипостасях. Как вы к ней относитесь? Сами, ну вот, приверженец или нет? Или, может быть, опять же, есть такая штука, которая вам не лень делать, когда всем, ну, то точно нет эту кастрюлю отмыть, а для вас это медитация, например.
1: Да, ну и расскажите вообще, а как лень вас спасала в жизни? Ну и как может выглядеть ваш самый ленивый день? Только молю вас, не перегружайте свой график. Ждем.
2: Пишите нам. В группах у нас есть первая смена, в соцсетях в разных. Есть ВКонтакте, есть в Максе. Пишите, мы везде найдем, если честно.
1: Да, еще у нас будет голосование для игры «Особое мнение». Вот как часто вы ленитесь? Каждый день? Не знаю такого. Периодически? Ну или четвертый вариант – лень отвечать. Тоже обязательно оставьте свое мнение.

0: Это команда Space на Retro FM продолжает будить нас в эту среду. Мы продолжаем поздравлять с прошедшим днем рождения солиста. Ну и...
1: 7.18, друзья. Кто-то сейчас завтракает, а у меня идеальная новость, которую я увидела еще вчера. Сегодня я еще раз на нее натолкнулась. Время, значит, завтрака, скорее всего. О боже, ребята, это случилось. В общем, девушка месяц питалась одной шаурмой или шавермой, как кому нравится, и неожиданно похудела. Перед экзаменом она сдала анализы, зафиксировала все параметры, чтобы было научно, а через 30 дней, я еще раз напомню, питание только шавухой, у нее снизился уровень холестерина, нормализовалась глюкоза, объемы тела, вот это для нас, девчонки, уменьшились примерно на 2 сантиметра. Вот это и есть правильное питание, которое мы заслужили.
0: А чем она запивала шаурму? Она рассказывала?
1: Вот об этом не говорится. Ну, я надеюсь, водичкой или, я не знаю, ну, может быть, чем-то газированным, но без сахара обязательно. Хотя, опять же, мы не знаем.
0: Но теперь мы будем следить внимательнее за жизнью этого подопечного, подопытного.
1: Я уже вижу, как Санины щечки порозовели, потому что есть у нас тут один любитель шаурмы. Я буду называть тебя Модел. Ну, если ты месяц, конечно же, продержишься.
2: Круиз Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере Астория Гранде в компании любимых артистов. Группами Лицей, Плазма, Вирус и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро FM. Следите за нашими новостями.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
6: Опа-па-па! Понеслась, родная!
7: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама.
10: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
11: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
12: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
13: Не выношу кронштейны на стенах.
14: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
15: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
16: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
17: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
18: Приглашаем вас в летний кинотеатр в парке Урицкого. Весь июль по четвергам смотрим яркие кинохиты под открытым небом. Парк Урицкого. Вход свободный. Начало в 19 часов. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+.
19: Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Глоракс».
11: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
2: Red
5: Ретро-ФМ.

0: 9:29 точное московское время. Ребята, хочется напомнить о том, о той возможности, которая появилась буквально несколько недель назад и которая наверняка сможет выручить вас не один раз, чтобы вы слушали ретро-ФМ где угодно.
1: Друзья,
0: это наше новое предложение.
1: Заходите в магазин ваших приложений на вашем смартфоне. Пишите на русском языке слово «Радио Хаб» и все. И на самом деле все, скачивайте без регистрации, бесплатно. Оставайтесь с нами. 24/7 ваш любимый ведущий, ваш любимый шоу. Там есть все, если честно.
0: Да, там даже можно выбирать музыку по настроению. Можно 70-е, можно 80-е, 90-е выбрать. И совсем скоро там появятся подкасты ваших любимых программ. Так что скачивайте Радио Хаб Ретро FM. Ну а сейчас новости от Вадима Ривмана.
2: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, в Госдуме призвали ускорить выплаты пассажирам за отмененные авиарейсы. Деньги необходимо возвращать в срок не более 2 дней, чтобы у людей появились возможности для покупки билетов на другой авиарейс или же другие виды транспорта. Такое заявление сделал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Кроме того, депутат предложил отказаться от динамического ценообразования во время массовых сбоев в авиасообщении. Действующая система автоматически завышает стоимость перелетов при резком росте спроса, но подобная практика недопустима в кризисных ситуациях, отметил Миронов. В период действия режима чрезвычайной ситуации жителям Крыма будут бесплатно выдавать газ в баллонах. На этой неделе по республике распределят примерно 4000 штук, об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. В первую очередь власти обеспечат социально незащищенных граждан. Перебои в электро- и водоснабжении, а также обеспечение топливом фиксируется на полуострове из-за ударов со стороны Украины. Между тем, губернатор Владимирской области Александр Авдеев призвал жителей экономить бензин на фоне сохраняющегося дефицита. Он также рекомендовал государственным и муниципальным служащим минимизировать количество служебных поездок и командировок на машинах. В рамках антикризисных мер власти заключили соглашение о первоочередном снабжении топливом общественного транспорта, машин ЖКХ, мусоровозов и экстренных служб. В 6 муниципалитетах для коммунальной техники выделили отдельные автозаправочные станции. Министерство просвещения России определило регламент учителей в случае нарушения дисциплины в школах на следующий учебный год. Как отмечается, подход остается строго педагогическим. При первом нарушении порядка учитель должен ограничиться устным замечанием ученику. Если же школьник нарушает правила повторно на том же уроке, то педагог уже вправе привлечь сотрудников школы, ответственных за дисциплину, чтобы с учеником провели профилактическую беседу. На сайте Международного олимпийского комитета впервые за 3 года заработал раздел о России. На странице указан адрес Олимпийского комитета нашей страны, официальный сайт организации, а также имена главы ОКР Михаила Дегтярева и генсека Владимира Березова. В октябре 23-го МОК, напомню, отстранил ОКР в связи с включением в состав организации Олимпийских советов Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. 7 июля этого года исполком Международного олимпийского комитета восстановил членство ОКР и рекомендовал снять все ограничения с наших спортсменов. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88,53. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Ну что, лето в самом разгаре, у кого каникулы, у кого отпуск, а у кого-то это все только впереди. И тут как тот супер игра, летняя премия на Retro FM.
1: У кого впереди еще до 25 тысяч рублей, но если есть какая-то некая парочка, которая хочет в этом поучаствовать, 23-24-88-3, код Москвы 495, звоните. Осталось еще, получается, среда, четверг, пятница, три летние премии, ребята. И вот сейчас будет одна из четыре. Ну, в общем, звоните, мы там разберемся.
2: Реклама.
3: Автомобили в ТТС, автомобили в ТТС, автомобили в ТТС, да-да-да-да. Распродажа в ТТС, распродажа в ТТС, распродажа в ТТС, да-да-да-да.
4: В ТТС солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
5: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты, Т-банк.
7: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
8: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
10: Стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
11: И зайки зубки проверим.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
14: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
15: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
16: Вечеринка. Ретро-ФМ.
17: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
18: В неповторимом миксе.
17: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка. Ретро-ФМ.

0: Точное московское время 7.42. Это время, когда еще одна семья может стать богаче благодаря супер-игре на RetroFM летняя премия. Приветствуем Татьяну и Николая в эфире из Ростова-на-Дону. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здрасте, здрасте. Татьяна, вы с нами? Так, еще разочек, чтобы нам было вас хорошо слышно. Татьяна.
3: Здравствуйте.
2: Вот, все, теперь прекрасно. Супер. Да, слушайте, да. Кто был
1: здравствуйте, здравствуйте.
2: Инициатором этого мероприятия?
1: Николай,
2: это я готов.
0: Добытчик готов, да, свою любимую подговорил уже. Но давайте мы напомним для вас обоих правила игры. Мы собираем в дорогу чемодан. Ну, будем считать, что в отпуск. Нужно, чтобы все предметы реально могли поместиться в чемодан. И все вещи начинались на одну букву, которую мы назовем вам чуть позже. Вопрос в том, кто начнет эту игру. Предметы-то надо назвать по очереди. Вот кто самый первый назовет, Татьяна или Николай?
1: Ну, пусть Татьяна.
3: Николай.
2: Татьяна, вы согласны?
3: Согласна.
0: Хорошо.
2: Тут очень важное правило. Смотрите, прям один за другим. Потому что у нас прям секунды бегут, да. И вам нужно успевать за ними, чтобы получить как можно больше,
0: да,
2: денег.
0: Всего у вас будет 25 секунд на это важное дело. Ну что, 3, 2, 1. Какая же сегодня буква?
2: Итак, сегодня все предметы должны начинаться на букву Г. Геннадий, погнали. Татьяна.
3: Губная.
0: Есть.
1: Гантели.
0: Так. Есть.
2: Гитару, может, возьмем? Татьяна, гитару
0: Татьяна,
2: берем?
0: Можете согласен, хорошо.
2: Берем, так, Николай.
0: Николай. Ну, галстук.
1: Галстук.
0: Вот, правильно.
2: Взяли. Галстук. Далее. Еще. Гребень, может, расчесочку.
3: Гольфы.
2: Гольфы.

0: ты прекрасная.
1: Хорошо, у нас было 5. Единственный вопрос по первому. У меня, вы сказали, первая губная.
2: Да.
1: А это губная что?
0: Ну, давайте,
1: губнушка это назовем.
0: Да, губнушка есть такое слово, поэтому мы не будем это выкладывать. Да. Просто мы напоминаем, что мы существительные на эту букву обычно ждем. Да, прилагательные не засчитываются, но в данном случае претензий не имеем.
3: Гармошка.
0: Но тут гармошка опять. Я вообще ничего против гармошки не имею, но поэтому надо было именно ее тогда назвать. 5 вещей мы успели положить, ну и тогда летняя премия Татьяне и Николаю достается в размере 5000 рублей. Спасибо вам большое. Ростову папе большой привет. Ну и хорошего вам отпуска, ребята.
2: Спасибо большое.
3: Спасибо большое.
0: Да, ну а сейчас побудем несколько минут с группой «Браво» и Жанной Гузаровой.

0: Но, по крайней мере, на несколько минут. Будь со мной, пока идет летнее время на Ретро-ФМ. Да, это игра, в которой обязательно участие двоих и возможность выиграть до 25 тысяч рублей, как, например, только что наши гости из Ростова-на-Дону сделали. Татьяна и Николай, которых мы еще раз поздравляем.
1: Друзья, у нас еще будет несколько летних премий. Вон Светлана, редактор, взяла и проболталась, что у нас даже получается не три задачи в пятницу, а там две, видимо, в пятницу будут. Так что у вас есть возможность каждый день готовьтесь, общайтесь со своей второй половинкой, чтобы в один из дней дозвониться к нам и выиграть свои деньги.
0: Да, а еще сегодня день русской лени, и мы выясняем, вот когда лень вас спасала. Как выглядит ваш самый ленивый день? Ну и вообще, может быть, есть что-то такое, вот, что вам никогда не лень делать, а вот другим совсем не хочется. Пишите об этом в наших социальных сетях, можно в Максе, можно в ВКонтакте, да где угодно. Минут через пять все обсудим.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня, 15 июля, отмечается День русской лени. И мы выясняем, когда лень вас спасала, как, может быть, выглядит ваш самый ленивый день. Ну и, может быть, есть что-то, что вам не лень делать, а вот остальным очень даже да. Есть причины не ругать себя за лень. Их 7, их выявили ученые. Первое – это фильтрация токсинов в мозге. Второе – укрепление иммунитета. Запомните, лень укрепляет иммунитет. Еще улучшает
2: что-то
1: сон.
2: На сложном.
1: Да, улучшает работу желудка. Вот, важно. Защита от старения, повышение мотивации и улучшение работы сосудов. Я как передачу да, с малышем посмотрел сейчас.
2: Там как будто вообще ничего делать не надо, если так, можно омолодиться.
1: Да.
2: Тимур нам пишет: «Доброе утро, Саша, Рита, олень, это не про меня, готов работать каждый день и сверхурочно. Однако, подумав, немного я вспомнил, что именно я ленюсь. В общем, вы знаете, когда я дома на выходном и вдруг захотелось чая с лимончиком или же кофе с молочком, понимаю, что вот много всяких вкусняшек к этому делу. Ну, представляете, поймал себя на мысли, что мне лень сделать себе чай или кофе. Вот она, где спряталась моя лень. И я, собрав силу воли в кулак, иду и делаю себе чай. Ну, а потом, естественно, вкусненько балдею. Всем добра, Тимур из Екатеринбурга нам написал».
1: Да, а вот Мил пишет: «Доброе утречко, мне лень мыть посуду. А родная сестра, наоборот, обожает это делать. Когда она приезжает в гости, моет с удовольствием. Вот пример, когда один не любит и лень, а вот другой наоборот. Мил, вас 100% понимаю, точно так же дома разделяем подобные обязанности». Что ж, еще хочется напомнить 777, что у нас в канале можно проголосовать, да, на эту же тему. Как часто вы ленитесь? Каждый день? Не знаю вообще такого. Периодически или лень даже отвечать? Обязательно ставьте.
2: Да, главное проголосуйте, хоть немножечко лень, но потом разберемся.
0: «Между тем» на Ретро-ФМ.

0: Столица 8, первая смена вас приветствует, заряжает, да еще и хиты ставит. Конечно, только проверенные временем. И да, сообщаем свежие новости. Вадим Ривман, за это ответственный человек, пожалуйста.
1: Да, расскажу обязательно. Привет, доброе утро. Итак, Минпросвещение России определило порядок действий учителя при срыве урока. Педагог не будет отныне сам решать, что делать с ребенком, который срывает урок. С 1 сентября этого года в силу вступает особый регламент. Он определяет порядок действий учителя в спорных ситуациях. Например, если школьник мешает объяснять материал, то на первом этапе преподаватель ограничится устным замечанием. Если это не помогает, то педагог может привлечь сотрудника школы, ответственного за дисциплину. Кроме того, в таких случаях будут обязательно информировать родителей. Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США больше не существует. Об этом заявили в МИДе Исламской Республики. Напомню, 18 июня Иран и США объявили о том, что подписали меморандум о взаимопонимании, в котором утвердили предварительные договоренности для завершения военного конфликта. Он включал в себя пункты о прекращении боевых действий и разблокировку Армузского пролива. Однако 8 июля стороны возобновили взаимные атаки. После этого американский президент заявил, что режим прекращения огня США с Ираном больше не действует. В Германии назревает кризис в автомобильной промышленности. Компания Volkswagen, которая считалась крупнейшим автопроизводителем Европы, ради масштабной экономии планирует снять с производства сразу 10 моделей. Официальных подтверждений этой информации пока нет, но немецкие СМИ опубликовали уже список машин, которые в скором времени могут убрать с конвейера. Кроме того, Volkswagen, который считался промышленной гордостью страны, впервые за почти вековую историю намерен закрыть сразу 4 завода. Как пишет германская пресса, это повлечет за собой сокращение около 200 тысяч рабочих мест. Сборная Испании победила команду Франции со счетом 2-0 в полуфинале чемпионата мира. Таким образом, действующий чемпион Европы стал первым финалистом Мундиаля. В финале Испания встретится с победителем сегодняшнего матча Англия-Аргентина. Он начнется в 10 вечера по московскому времени. Ну а финальная встреча, напомню, состоится 19 июля. Ну и последнее. Британский пилот во время испытательного полета написал в небе, что ему скучно. А об этом сообщает телерадиокомпания BBC. По данным журналистов, 20-летний пилот вылетел из аэропорта Ливерпуля для проверки работы воздушного судна после замены детали. Полет длился 2 часа. За это время он облетел полуостров Великобритании, начертил на небе фразу «I'm bored», «Мне скучно» и благополучно вернулся в аэропорт вылета. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88,53. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: на Ретро-ФМ.
1: 9:03 в столице. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну, вообще, конечно, самая бесполезная трата керосина или чего там в небе, вот просто написать, что ему скучно.
2: Но это вот как человек, как там, я бежал за вами, чтобы сказать, как вы мне...
1: Неприятные или неинтересные.
2: Неинтересно, да, то же самое.
1: Абсолютно верно. А столько сил затрачено, ведь у нас сегодня день лени, вообще-то мы силы экономим. Ну, хоть бы рекламу какую-нибудь разместил, я не знаю, там, продаю матрасы, там, не знаю, или какую-нибудь, не знаю, отдам мотоцикл в надежные руки.
2: Хорошая Нет. реклама, надо задуматься.
1: Доктор Албан продолжит эфир Ретро-ФМ, а еще совсем скоро мы устроим для вас фейк-контроль. Не пропустите.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на среду на 15 июля. Начните утро на позитиве, вопреки любым обстоятельствам. Креатив и чутье помогут разложить все дела по полочкам.
2: Овны, вечер посвятите реализации своих давних желаний, результат должен вас порадовать.
1: Тельцы, вы можете найти поддержку у родственников или знакомых, которые поймут ваши затруднения.
2: Близнецы, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок или прогулок по городу.
1: Раки, для благополучного решения дел вам нужно учесть не только свои, но и общественные интересы.
2: Львы, ваши взгляды проходят проверку на прочность, покажите, на что вы действительно способны.
1: Девы, происходящее вокруг вас может служить вам ценным уроком, если вы будете наблюдательным.
2: Весы, оцените, насколько актуальны прежние ожидания от происходящих проектов.
1: Скорпионы, структурированный подход к профессиональным задачам даст более устойчивый результат.
2: Стрельцы, желание охватить как можно больше может натолкнуться на скрытое сопротивление.
1: Козероги, ваша активная позиция позволит оперативно решать возникающие сложности.
2: Водолеи, добавьте энергии в отношения, они могут преподнести неожиданный приятный сюрприз.
1: Рыбы, подумайте, как изменить свой распорядок дня. Возможно, этот шаг станет тем самым решением, которого вы давно искали.
2: Итак, друзья, 8-0-8-3-4-5-6-7-0-8. Загадайте желание, оно точно сбудется.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: по будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: 8.14 на столичных часах. Всем привет от первой смены. Всем взрослым и молодым, работающим, пенсионерам, школьникам и студентам. Но вот тем, кому 13-16 лет, отдельный привет и отдельное
2: воздействие. Работающие школьники, здравствуйте, мы с вами.
1: Да-да-да. Я хотел рассказать про музыкальный вкус, который, как оказалось, закрывается в 33 года. Да, провели очень подробные исследования и выяснили, что самые сильные музыкальные привязанности сформировались у людей в 13-16 лет. У тебя какие привязанности сформировались в 13-16 лет?
2: Ну, Король и Шут, конечно же.
1: Так, еще.
2: Все. Ну, Продиджи тоже был.
1: И в этот момент где-то слезинка принца маленького побежала. Да-да-да, конечно.
2: Да, есть так. Он после 30 как раз в мою жизнь ворвался.
1: Ну, хорошо. Лучше после 30, чем никогда.
2: Это точно.
1: В этом возрасте, 13-16 лет, музыка становится частью личности. Поэтому мы возвращаемся к ней снова и снова. Поэтому Кадышева плывет веночек.
2: Конечно.
1: Поэтому
2: же.
1: Буланова бум-пам-пам-парупадум. И так далее. К 24 годам, говорят люди, чаще открывают новых артистов. Ну, а вот после 30 начинают слушать все более знакомые. Да, и вот появляется ощущение, что раньше музыка была лучше. А на самом же деле мы просто сравниваем новые песни не с прошлым, а со своей молодостью. Так что вот сейчас, на секундочку, можно вспомнить, а что же я слушал, когда мне было 13-16, и тогда все станет на свои места.
2: Друзья, если что, это был самый долгий и развернутый ответ на вопрос, а раньше было лучше, а дальше вы хоба, вот это все рассказываете. А умный парень.
1: Кстати, можете написать в соцсетях, несмотря на то, что мы сегодня день русской лени, обсуждаем, вот что слушали в 13-16 лет. Поделитесь, может, своей историей. А мы пока послушаем Тони Эспозито.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Это «Калимба де Луна» на Retro FM в продолжении первой смены. Ребят, «Калимба», если кто не знает, это африканский музыкальный инструмент, который, кстати, музыканты очень часто используют в своем творчестве. Ну а сам хит «Калимба де Луна» исполняли, ой, да кто только не исполняли, и легендарные Бонни. Французскую версию записывала Далида. Еще и Рики Мартин в 2003-м записал свою версию. Но все-таки первоначально этот шедевр принадлежит Тони Эспозито, знаменитому неаполитанскому музыканту, певцу и перкуссионисту.
1: Друзья, ну вот я сейчас посмотрела фотографии в молодости человека, но там такая «Калимба де Луна». Ну, я, наверное, распечатаю. Это же краш мой получается. Несмотря на сейчас, он уже повзрослее и даже сегодня празднует этот день. Вот оказалось, что человек-то ого-го, какой красавчик был.
0: Да, всем коллективам поздравляем Тони Эспозито с днем рождения и желаем новых творческих свершений. Конечно, будем с удовольствием слушать его суперхиты, проверенные временем.
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
2: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты, Т-банк.
8: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
9: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
17: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
18: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
2: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
11: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
11: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости».
11: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
11: Retro FM.

0: Продолжаем проводить это утро в компании с любимыми артистами Retro FM. И хочется напомнить о том, что каждый год ваша любимая радиостанция дарит отпуск компании любимых артистов. Да, есть возможность в первой смене выиграть путевку на двоих с полностью оплаченным проживанием в круиз Retro FM на Астория Гранде.
1: Ребята, осталось-то, ну вот вообще, смотрите, среда закончится, четверг, пятница, и все, и в субботу стартуем из Сочи, из порта. Идем через Турцию, конечно же, вау, и в Грецию приплываем. Приходим, вернее, так правильно говорить.
0: Ну и, конечно, в следующем году у вас тоже будет такая уникальная возможность. Верьте в свою мечту, ну и внимательно следите за нашими соцсетями, потому что со следующей недели там будет очень много ярких летних видео.
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Retro FM новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. С 1 сентября для участников электронной коммерции вводятся новые правила подтверждения качества продукции. При размещении товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах продавцы будут обязаны предоставлять сведения о подлинности, пишут РИА Новости. Требования охватывают широкий спектр категорий, включая электронику, косметику и товары для детей. В ближайшие дни в Татарстане отмечается неустойчивая погода с грозовыми дождями, местами с градом и сильным ветром, пишет РБК. В среду и в четверг сохранится погода с умеренными и сильными дождями, грозами, местами с градом. Ожидаются кратковременное усиление ветра при грозе до 20 метров в секунду. В пятницу также ожидаются грозы и дожди. Дневная температура не превысит 19 градусов. В субботу осадки постепенно прекратятся. В Казани в среду, 15 июля, в парке имени Горького пройдет праздник «Древо жизни». Тема этого года – вода в традиционной культуре народов Татарстана. Гостей ждет погружение в атмосферу народных обрядов, музыки, ремесел и гостеприимства. На территории парка развернутся 7 интерактивных площадок. Также в программе мастер-классы, сказочная поляна и детская площадка. Фотовыставка и концерт, пишет портал мэрии Казани. В рамках международного форума «Ростки России и Китай. Взаимовыгодное сотрудничество» 16 августа в Казани состоятся соревнования на лодках-драконах. Суда украшены головами и хвостами драконов. Каждая команда включает барабанщика, 10 гребцов и рулевого, пишет ТАТ-центр. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 86 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 57 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Retro FM.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
5: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проект «Декларация» на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Всем привет, да, это мы в столице 8.35, и у нас для вас есть предложение.
2: Друзья, предложение очень простое. Позвонить нам, сыграть с нами и отличить фейки от правды. Конечно, это все в нашей игре «Фейк-контроль». У нас есть подарки, сертификат Marketplace на 5, на 3 тысячи рублей. Наша любимая термокружка «Ретро-ФМ». В общем, осталось только набрать вот эти цифры.
1: 23, 24, 88,3, код Москвы, 495. Давайте, давайте.
3: «Ретро-ФМ Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут на улице Юлия Суфучика от Чишмали до Закиева, на улице Татарстана от Габдулы Тукая до Дзержинского и на улице Мавлютова от Академика Парина до Танковой. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
6: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
7: А как же я буду общаться с соседкой?
8: Штакетник же есть самой разной расцветки.
6: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
8: «Казанские стальные профили».
6: Подробности 22-22-945.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама.

0: по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox. Летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето. Время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
3: Хотите устроить ребенку незабываемый день? Приглашаем на детские мастер-классы в пиццериях «Папа Джонс». Детские мастер-классы в «Папа Джонс» — это веселье для компании от 5 детей и спокойный отдых для вас. Любой возраст. Запись на сайте papakids.ru. ООО PG+. ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань. 0+.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Не выношу кронштейны на стенах.
6: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
7: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
8: Гипсокартон «Knauflist» выдержит все. Проверено.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Сегодня отличать правду от вымысла будет Игорь из Москвы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Доброе утро.
1: Доброе. А Игорь,
2: здравствуйте,
1: скажите...
2: Рита.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Часто ищете информацию в интернете? Доверяете всему, что там пишут?
2: Вы знаете, как-то вот все время на свой интеллект основываюсь.
1: Ну, образование позволяет, судя по всему. Мы вам желаем удачи. Смотрите, Игорь, будет 3 попытки. Если все 3 правильных ответа, получите сертификат на 5000 рублей в Marketplace. 2 правильных ответа — это 3000, 1 правильный ответ — это фирменная термокружка от RetroFM. Время
3: Итак,
1: выбирать.
3: У нас есть 3 темы. Это парики, перец или радуга. Что вам больше нравится?
2: Второе.
1: Перец. Ну, поехали.
3: Да. Так, ну что же, первый факт. Перец болгарский, перец называют так только в России и странах СНГ.
2: Нет.
3: И это, на самом деле, это правда. В Европе он известен как паприка, ну а в большинстве других стран просто сладкий перец. Вот так вот.
1: Да, второй факт.
3: Ну ничего, теперь будем знать.
1: Чтобы нейтрализовать...
3: А можно пошутить про то, что есть у нас один болгарский перец, которого только в России называют? Все, я пошутила, давайте идем дальше.
1: Так он же румын. Чтобы нейтрализовать жжение от чересчур острого перца, нужно пить очень холодную воду. Правда или ложь?
2: Нет, нужно пить молоко.
1: Абсолютно верно! Иначе эффект будет обратным. Также пожар во рту поможет потушить йогурт или кусочек лимона.
2: Да, вода усилит, наоборот.
1: Да, вы правы.
3: Вот. Так, по содержанию витамина С, сладкий перец является абсолютным рекордсменом среди овощей. Правда или ложь?
2: Нет.
3: И это... На самом деле, не поверите, это правда. Он обгоняет даже лимон и черную смородину. Но это же прекрасно. У вас же один из

0: трех, а это значит что? Правильно, это наша термокружка получается.
1: Которой можно будет и молочко налить, если это остро, а можно и чай.
0: Они, знаете, они потратятся, а вот термокружка наша вообще нигде не продается, поэтому вы, читай, выиграли.
1: Люди, воспитанные на ток-шоу «Поле чудес», да-да-да, редко выбираем деньги, нам игры хочется. Игорь, поздравляю вас, ждите кружку, скоро прилетит. Ну а у нас Абба, Dancing Queen на Retro FM.
2: Фейк-контроль.

0: Мне кажется, каждая девчонка, каждая женщина, которая слушает эту песню, Абба, чувствует себя немножко счастливее и чувствует себя немножко этой самой Dancing Queen. Только что на ретро-фм.
1: Да даже мальчишки, я думаю, некоторые нет-нет, да вечер пятницы, когда устали, танцуют. Короче, я думаю, эта песня подходит всем. Ее тоже доктора могут прописывать, как принимать Dancing Queen два раза в день, а по пятницам вечерочком очень хорошо ложится.

0: на Ретро-ФМ.
1: Сегодня день русской лени. И вот мы обсуждаем, а что хорошего нам несет лень. Когда она вас спасала и как выглядит ваш самый ленивый день. Андрей Беляков пишет, а вот мне не лень заходить ВКонтакте на страничку первой смены и отвечать на ваши интересные, порой сложные вопросы. Честно говоря, я вообще не ленивый, и сегодня, к сожалению, не мой день.
2: Мы за это вас, кстати, благодарим. Спасибо большое.
1: И всегда ждем в гости. Заходите, Андрей, не забывайте.
2: Так, Донна 161 пишет. Лучше сделать то, чего больше всего не хочется делать, и все будет бенч, не будет страданий. Ну что не сделаю? А вот так же и будет результат. Лень – это хорошо. Плохо.
1: Да. Радик пишет. Привет. Вопрос, конечно, интересный. Не лень заниматься с детьми, читать, гулять, учить уроки и так далее. А как зарабатывать на лени? Хочется полениться, но внутренний голос говорит, надо что-то поделать. Самый ленивый день – это повалять часиков до 11, перекусить и куда-нибудь съездить всей семьей. Обычно это поездка в Челябинск, на хоккей или на аттракционы. Радик, а что, хорошее расписание у вас на ленивый день. Спасибо, что поделились. Да, ну и будем ждать ваши новые сообщения, друзья. Сейчас пока все не успели рассказать. Забрать, зачитать, но обязательно вернемся к этому вопросу уже в следующем части. Пишите ВКонтакте, пишите в Максе, да где угодно.
2: Не ленитесь, напишите.
0: Между тем.

0: Давайте, давайте, подключайтесь, не стесняйтесь. Это первая смена в столице 9. Давайте это утро классно встретим. Еще у нас есть новости, и у нас есть свой Вадим Ривман.
1: Я обязательно о них расскажу. Доброе утро всем. Итак, Минпромторг назвал ключевую задачу в легкой промышленности России обеспечение устойчивого развития легкой промышленности и повышение ее конкурентоспособности. Это важнейшая задача для отрасли. Об этом рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Иван Куликов. Он пояснил, что важно выработать консолидированную позицию государства и бизнеса по приоритетным направлениям развития легкой промышленности, а также определить конкретные механизмы и меры господдержки, целевые показатели и ключевые ориентиры. Больше половины россиян в той или иной степени доверяют технологиям искусственного интеллекта. Еще 29% респондентов сохраняют нейтралитет, а каждый десятый относится к нейросетям с недоверием. Аналитики также выяснили, что чаще всего к помощи алгоритмов прибегают для генерации контента. Тексты, изображения и видео создают больше половины опрошенных. Также половина респондентов используют нейросети для перевода, а 45% для поиска товаров. Треть россиян сталкивается с ИИ в навигаторах и картах, каждый пятый в играх и развлекательных сервисах. Аномальной жары в Москве и области не ожидается. Погода будет вполне комфортной и типичной для июля с температурой до плюс 28 с возможными кратковременными осадками. Об этом сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. Он отметил, что в начале следующей недели сохранится теплая погода, однако затем возможно небольшое понижение температуры, местами возможны кратковременные дожди. Больше 100 выпускников Московской области, набравших 200 и более баллов по двум и более предметам ЕГЭ, смогут получить по 100 тысяч рублей в качестве поощрения. Итоги учебного года подвели в регионе. Мультистобальниками стали свыше 100 выпускников Подмосковья. Двое школьников набрали максимальные 400 баллов. 9 человек получили по 300 баллов и еще 92 выпускника по 200. Все они могут претендовать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Ну и последнее. Британский принц Гарри пожаловался на обидную кличку и отказался считать себя рыжим. В новом интервью он описал цвет своих волос и назвал их закатно-каштановыми. А об этом пишет Daily Mirror. В беседе с бывшим регбистом Джо Марлером герцог Сассекский пожаловался, что в школе его дразнили из-за внешности, дали ему обидную кличку «Морковка». Гарри также заявил, что отказывается считать себя рыжим. Люди думают, что я рыжий, но я, скорее, все-таки закатно-каштановый, сказал принц. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88,53. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
0: 4:10 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Так, ну еще раз вернемся на секунду к новостям Ривмана. Британский принц Гарри пожаловался и сам отказался считать себя рыжим. Итак, освободилось место рыжего принца. Маргарита, ваши действия.
3: Мои действия... А если рыжий принцесс, можно в целом?
0: Я думаю, что замену обязательно можно осуществить. Просто людям как надо будет донести.
3: Команде королевы замена. Рыжая принцесса из Гальянова заходит на эту территорию.
0: Вот это мы ферзя, да, отправились сейчас в Британию. Ну что, это первая смена. Обратный отчет будет совсем скоро. Ну а сейчас Modern Talking, которых даже ждать не надо.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, ну давайте разберемся. Сегодня 15 июля, среда. Начните утро на позитиве, вопреки любым обстоятельствам. Креатив и чутье помогут разложить все дела по полочкам.
2: Овны, вечер посвятите реализации своих давних желаний, результат должен вас порадовать.
1: Тельцы, вы можете найти поддержку у родственников или знакомых, которые поймут ваши затруднения.
2: Близнецы, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок или прогулок по городу.
1: Раки, для благополучного решения дела вам нужно учесть не только свои, но и общественные интересы.
2: Львы, ваши взгляды проходят проверку на прочность. Покажите, на что вы действительно способны.
1: Девы, происходящее вокруг вас может послужить вам ценным уроком, если вы будете наблюдательными.
2: Весы, оцените, насколько актуальны прежние ожидания от происходящих проектов.
1: Скорпионы, структурированный подход к профессиональным задачам даст более устойчивый результат.
2: Стрельцы, желание охватить как можно больше может натолкнуться на скрытое сопротивление.
1: Козероги, ваша активная позиция позволит оперативно решать возникающие вопросы.
2: Водолеи, добавьте энергии в отношения, они могут преподнести неожиданные сюрприз.
1: Рыбы, подумайте, как изменить свой распорядок дня. Возможно, этот шаг станет тем самым решением, которого вы давно искали.
2: А еще мы давно искали. Что ж там в спорте-то происходит? Через несколько минут узнаем.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Конечно, давайте начнем с сенсации на чемпионате мира. Ну, большинство думало, что Франция уже финалист и уже чемпионы мира. Действительно, мощная команда, мощная и по фамилиям, и по игре, но не во вчерашнем матче, да? Франция уступила Испании 0-2 в полуфинале. И совершенно по делу. В первом тайме испанцы реализовали пенальти, заработанные Ямалем, который тренер французов Дешам назвал спорным. Ну, его мнение. А во второй половине игры уже Поро удвоил преимущество Испании. Да, Испания вышла в финал впервые после победы в 2010-м и во второй раз сыграет с Аргентиной или с Англией. Зависит от того, кто сегодня победит. Ну а Франция еще проведет один матч. Это будет игра за третье место. Вообще, французы выглядели достаточно блекло. Удары в створ нанесли вообще только в добавленное время. Мбаппе психанул в конце матча, ударил ногой в голень и толкнул вратаря зачем-то, когда тот взял уже мяч в руки. Да, и у форварда нет трофеев с 24-го года. Судя по всему, из-за этого диктатор и разошелся. Напомню, матч за третье место на чемпионате будет в субботу, 18 июля. Финал турнира состоится 19 июля, на следующий день. Ну а сегодня не пропустим второй полуфинал. В 22:00 сыграют Англия и Аргентина, у которых давнее противостояние. Если что, почитайте историю. Ну а про матч 86 года и руку Бога или руку Марадоны вы и так, я думаю, знаете. Еще в Международный олимпийский комитет поступила претензия на то, что президент ФИФА Джанни Инфантино нарушил правила политического нейтралитета в своих отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Да, в претензии, поданной в комиссию по этике, утверждается о 5 явных нарушениях правил МОК о политическом нейтралитете, а также, возможно, имеются доказательства еще 2 серьезных нарушений, включая рассмотрение дела американского футболиста Балагуна, которым, как помните, отменили красную карточку. Пам-пам-пам, кажется, под кем-то зашаталось кресло. Теперь о трансферах. Спартак объявил о переходе парада и представил защитника роликом по-прежнему популярнее Зенита и самый титулованный в России. Ну что ж, раззадоривают друг друга соперники перед Суперкубком. Ростов подписал кавбека «Зенита» Михайлова. Петербуржцы получат 40% от перепродажи футболиста. «Зенит» готов продать «Бариуса» за 5 миллионов евро. Кавбек, играющий в клубе аж с 2019-го, не планирует продлевать контракт. Ну что ж, тогда туда ему и дорога. «Локомотив» обыграл ЦСКА 1-0 в товарищеском матче. Ну и отмечу, что армейцы также уступили «Динамо» 3-4. Пока это все новости спорта к этому часу. Не пропустите сегодня суперматч Англия-Аргентина в 22:00. Но сейчас давайте добавим немного Франции. Ну, поддержим, ребят. После вчерашнего им тяжело. Джо Дассен на Ретро-ФМ.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Зай, не плачь, так Мбаппе обращается Джо Дассен. Ну, не получилось, ну что поделаешь, все равно голов много забил на чемпионате мира.
1: А вот к Месси обратились его, как сказать, горожане, сограждане. В общем, люди, с которыми он родился в одном городе, потому что вот прям недавно огромная футболка Месси полетела над его родным городом. Гигантскую 60-килограммовую футболку подняли над Росарио. Это, собственно, родной город Месси, в котором он прожил до 13 лет, с помощью вертолета. Ну и там было написано: «Спасибо, Лео, ты легенда». Ну а сам полет курировал лично директор аэропорта Росарио. Вот так вот поблагодарили Лионеля за все, что вообще происходит.
0: Да, ну и, судя по всему, да, вы поняли, за кого сегодня будет переживать команда утреннего шоу в матче Англия-Аргентина. Вот, пожелаем Месси удачи с товарищами. Ну а поклонникам сборной Англии, кто знает, может, впервые после 66-го и им улыбнется удача.
1: Совсем скоро узнаем.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗПСК СМУ-88».
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Глорокс летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
4: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
10: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.

0: Ну, кто по Тверской и Неглинной, а кто в Стамбул, кто в Родос, кто в Миконос, кто на Санторини, может быть, Амастер, а может быть, обратно в Сочи, на родину захочется.
1: А все это главное на Астории Гранде. Главное, не менять корабль, друзья, а мы этого и не делаем. Поэтому в этом году круиз состоится ровно там же, ровно с теми же, я имею в виду, экипаж, ну и еще и наши артисты, конечно, победители.
0: Да, победителей, напоминаю, 15, каждый еще с собой возьмет счастливчика, и это не вымышленные люди, это никакие не родственники. Это те, кто поверил в свою мечту, кто дозвонился в первую смену и в честной борьбе набрал когда-то 3 балла для того, чтобы получить путешествие мечты. И у вас в следующем году будет такая же возможность. Главное, верьте. Половина десятого. Новости, Вадим Ривман.
2: Да, обо всем по порядку рассказываю. Доброе утро. Итак, масштабный паводок в Свердловской области. В десятках муниципальных округов уже введен особый режим. Это четверть региона. Воды по пояс, затоплены сотни домов, погиб урожай на полях и огородах. Эвакуируют не только людей, но и животных. И когда это закончится, пока неизвестно. По прогнозам синоптиков, дожди будут идти еще как минимум 10 дней. В Госдуме призвали ускорить выплаты пассажирам за отмененные авиарейсы. Средства необходимо возвращать в срок не более 2 дней, чтобы у людей появились деньги на покупку билетов на другой авиарейс или же другие виды транспорта. Такое заявление сделал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Кроме того, депутат предложил отказаться от динамического ценообразования во время массовых сбоев в авиасообщении. Действующая система автоматически завышает стоимость перелетов при резком росте спроса, но подобная практика недопустима в кризисных ситуациях, считает Миронов. В период действия режима чрезвычайной ситуации жителям Крыма будут бесплатно выдавать газ в баллонах. На этой неделе по республике распределят примерно 4000 штук. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов. В первую очередь власти обеспечат социально незащищенных граждан. Перебои в электро- и водоснабжении, а также обеспечение топливом фиксируются на полуострове, напомню, из-за ударов со стороны Украины. Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США больше не существует. Об этом заявили в МИДе Исламской Республики. Напомню, 18 июня Иран и Штаты объявили о том, что подписали меморандум о взаимопонимании. В нем утвердили предварительные договоренности для завершения военного конфликта. Он включал в себя пункты о прекращении боевых действий и разблокировку Ормузского пролива. Но 8 июля стороны возобновили взаимные атаки. После этого американский президент Трамп заявил, что режим прекращения огня США с Ираном больше не действует. В Минцифры объяснили, как именно будет работать компенсация ущерба физическим лицам от телефонных мошенников. Так, сначала человек должен сообщить в банк, что денежный перевод от него был сделан именно под влиянием мошенников. Кредитная организация проверит после обращения, могла ли она сама остановить эту операцию как подозрительную. Если банк подтверждает корректность своих действий, то не возмещает деньги сам, а направляет обращение уже оператору связи, который проводит свою проверку. Если ошибка, а именно пропуск подозрительного номера была на его стороне, он компенсирует средства. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88,53. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня!

0: И до второго полуфинального матча чемпионата мира осталось 12 часов и 24 минуты. Обратный отчет пошел.
1: А у нас сейчас свой будет обратный отчет. Друзья, через несколько минут это наша игрушка. Там есть суперприз, это смарт-часы. Еще есть подарок, фирменная футболка. Ретрофем, звоните 23-24-883, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут на улице Юлия Суфучика от Чишмали до Закиева, на улице Татарстана от Габдулы Тукая до Дзержинского и на улице Мавлютова от Академика Парина до Танковой. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
5: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
6: А как же я буду общаться с соседкой?
7: Штакетник же есть самой разной расцветки.
5: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
7: «Казанские стальные профили».
5: Подробности 22-22-945.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
12: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
13: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
15: Вечеринка.
2: Ровно в 21.00.
16: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе.
16: Вечеринка. Ретро-ФМ.

0: Обратный отсчет в первой смене.
1: К нам пожаловал Санкт-Петербург. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Александр, вам предстоит испытание в три этапа. На каждое дается по 10 секунд. После фразы «обратный отчет пошел» нужно быстро и сосредоточенно выполнять задание. Вы в курсе, вы слышали, как проходит игра?
2: Конечно, конечно, не первый раз.
1: Ну что, победим сегодня?
2: Попробуем.
3: Ну что ж, давайте тогда, собственно, и не ждать, а просто пойдем вперед. И первый раунд назовите три любимых, или любых, тоже можно так, комедийных фильма. Обратный отсчет пошел.
2: «Маска».
3: Так, еще? Русские можно.
2: А, русские можно. Какие? «Иван Боевач, надо поменять профессию» и «Приключения Шурика».
3: Успели!
1: О, боже мой, вот это сердце вы умеете взять, заставить колотиться. Ну ладно, ладно, справились с первым раундом, Александр. Во втором раунде давайте чуть побыстрее. Хочется сегодня все-таки вручить вам приз. Напоминаю, за два раунда мы вручаем фирменную футболку Retro FM. За два успешных раунда, а за три смарт-часы. Итак, продолжаем игру.
3: Ну что ж, здесь, как всегда, нужно будет заканчивать какие-то фразы, выражения. И сейчас за 10 секунд вам предстоит этим и заняться. Обратный отчет пошел. Всему свое...
2: Время.
3: Не откладывай дело.
2: На потом.
3: А по-другому?
1: Куда именно? Вот стол с чем бывает? Долгий.
2: Как
3: Хорошо, первый блин.
2: Комом.
1: Первый блин комом, ну а дела
3: я
1: откладывают
3: думаю,
1: в долгий
3: можно
1: ящик.
3: Можно засчитать, потому что не откладывать дела на потом, как будто бы тоже такое существует.
1: Ну, смысл передан, я думаю, да. Но, смотрите, в третьем раунде, как только прозвучит сигнал, Александр, после него мы ответ не принимаем, там будет совсем без подлажек. Вы готовы?
2: Готовы.
1: Давайте.
3: Есть, любите, вот такой вопрос.
2: Есть?
3: Да.
2: Ну так,
3: приобрести. Надо не, будет есть.
2: Надо
3: будет вспомнить итальянскую кухню. И сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать, специально я тяну, три блюда любые итальянской кухни. Обратный отчет пошел.
2: Ну, спагетти.
3: Так.
1: Хорошо.
2: Паста.
1: Так. Ну хорошо, еще давайте.
2: И пицца.
1: Пицца. А какая пицца, давайте так, разнообразие давай.
2: Маргарита.
1: А с колбасками какая, с салями? Ну? Любимый.
2: Без разницы. Пепперони. Моя, я люблю любую. А ты, ну, пепперони.
1: Ну, конечно. Ладно, Александра, ну, что поделаешь. Друзьями с Питера мы рады. Поэтому будем считать, что сегодня три раунда пройдены успешно. Значит, смарт-часы отправляются в северную столицу.
2: Спасибо большое.
3: Вы молодец. Питеру большой привет.
1: Приятного аппетита. Ну и закажите сегодня маргариту, что ли. Я не знаю, как-то по-итальянски надо отметить этот триумф. Оставайтесь на связи. Ну и вместе послушаем «Мираж».
0: Обратный отчет в первой смене.

0: Я снова вижу тебя. Ну и давайте конкретнее о том, что же я вижу в этом новом приложении Radio Hub от Red Track. А я вижу 70-е, вижу 90-е, вижу 80-е и вечеринку. Даже Сан Ремо есть. Все под ваше настроение. И совсем скоро, я думаю, мы увидим там новые подкасты.
1: А я вижу магазин для приложений на вашем смартфоне. Вот уже вижу, как вы заходите, как вы на русском языке пишете Radio Hub, скачиваете себе приложение абсолютно бесплатно, без регистрации, и все. Вот это слушайте 24/7.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Так, 9.54, точное московское, сегодня день русской лени, и вот мы выясним, хорошо это или плохо, на что похож ваш самый ленивый день, когда лень вас спасала. Вот необычное мнение, выбивающееся из всех, Нина пишет, лень – это не черта характера. Это сигнал, что в наших внутренних настройках что-то сбилось. Пропала цель, кончились силы или включилась защита от страха. Нина, благодарим за точку зрения, интересно.
2: Так, Мила напишет, доброе летнее утречко, мне лень мыть посуду, а родная сестра, наоборот, обожает это делать. Когда она приезжает в гости, моет с удовольствием. Вот пример, когда один не любит и лень, а другой наоборот.
1: Так, Галина, лень меня спасала, когда кот начал громко требовать еду ровно в 5 утра. Я просто натянула одеяло на голову и подумала, пусть орет, я в режиме энергосбережения, меня не достать. И знаете, сработало. Через 5 минут он пошел играть с игрушкой.
2: Далее, пишет нам Люляки Баб. Вот так и написано. И мне очень нравится, я напоминаю, что на улице 15 июля, обратим на это внимание, а теперь читаем сообщение. В такую унылую погоду чаще всего лень вставать. А вот летом такого обычно нет. Бывает еще лень наводить порядок, но мысль о дискомфорте от беспорядка перевешивает и приходится.
1: Да, бывает. Галина пишет, а лень моя суперсила. Уборка, суперспособность, которую я включаю только в режиме «все, достали». Эффект Золушки бьет внезапно. Тряпка в руке, глаза горят, шкаф переезжает. А через час я уже гордо сижу на чистом полу и думаю, я герой, можно снова ничего не делать. Такая лень сразу накрывает. Ребят, пишите свои сообщения в группе «Райсмена» ВКонтакте, можно в Максе оставить. Ну и я напоминаю, что в следующем части будет особое мнение, и там мы в канале выясняем, а как часто вас лень посещает. Обязательно проголосуйте.
0: Между тем, на

0: Ну так 10 столиц. Сколько еще спать можно? Давайте включайте погромче первую смену. Тут хиты, тут игры, тут свежие новости. И, конечно, Вадим Ривман самый актуальный из нас.
1: Да, начнем с космических новостей. Доброе утро. Это космонавты Анна Кикина, Петр Дубров и астронавт НАСА Нил Меннон перешли на МКС. Экипаж корабля «Союз МС-29» встретили коллеги Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уильямс. Вместе с экипажем на космическую станцию отправилась научная аппаратура, большая часть которой предназначена для проведения медико-биологических и биотехнологических исследований. Новый экипаж планирует выполнить около 40 космических экспериментов, а также выйдет в открытый космос. Экспедиция продлится несколько месяцев. Между тем, Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции. Об этом рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. До этого времени будут выполняться и полеты интегрированных экипажей на российских и американских кораблях. Напомню, Роскосмос и НАСА заключили соглашение о перекрестных полетах в 2022 году. На сайте Международного олимпийского комитета впервые за последние 3 года заработал раздел о России. На странице указан адрес Олимпийского комитета нашей страны, официальный сайт организации, а также имена главы ОКР Михаила Дегтярева и генерального секретаря Владимира Березова. В октябре 2023-го, напомню, МОК отстранил ОКР в связи с включением в состав организации Олимпийских советов Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. 7 июля этого года исполком Международного олимпийского комитета восстановил членство ОКР и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. В Германии назревает кризис в автомобильной промышленности. Компания Volkswagen, которая считалась крупнейшим автопроизводителем Европы, ради масштабной экономии планирует снять с производства сразу 10 моделей. Кроме того, Volkswagen, который считался промышленной гордостью страны, впервые за почти вековую историю намерен закрыть сразу 4 завода. Как пишет немецкая пресса, это повлечет за собой сокращение около 200 тысяч рабочих мест. Ну и последнее. Медведь-рецидивист 5 раз вламывался в один и тот же дом, чтобы поесть сладкого. Власти Японии приступили к поискам косолапого, который пробрался в дом супружеской пары и разорил их холодильник. В то же время поступили сообщения о взломах в 5 местах города. Чиновники подозревают, что их виновником является один и тот же медведь. Местные власти установили ловушки, электрические ограждения вокруг домов. Медведь 5 раз вламывался, как отмечается, в один и тот же дом и поедал печенье и сахар. Также он забрался в кондитерскую и утащил пончики из холодильника. И еще назову курсы валют. Доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88.53, а далее первая смена Ретро-ФМ. Всем удачного дня.
2: Ретро-ФМ. Первая смена на Ретро-ФМ.
0: 3:01 столицы, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Для тех, кто только-только подключился, ребят, сегодня день русской лени. Мы эту тему очень подробно обсуждаем, не только с положительной стороны, но и все отрицательные стороны лень тоже обсуждаем. Еще есть в канале голосование. Как часто вас посещает лень? Обязательно оставьте свое мнение, потому что она пригодится в игре «Особое мнение» уже через полчаса на Ретро-ФМ.
3: Ну а пока послушаем классную музыку. Погнали!

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, среда, 15 июля. Начните утро на позитиве, вопреки любым обстоятельствам. Креатив и чутье помогут разложить все дела по полочкам.
2: Умный вечер посвятите реализации своих давних желаний. Результат должен вас порадовать.
1: Тельцы, вы можете найти поддержку у родственников или знакомых, которые поймут ваши затруднения.
2: Близнецы, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок или прогулок по городу.
1: Раки, для благополучного решения дел вам нужно учесть не только свои, но и общественные интересы.
2: Львы, ваши взгляды проходят проверку на прочность. Покажите, на что вы действительно способны.
1: Девы, происходящее вокруг вас может послужить вам ценным уроком, если вы будете наблюдательными.
2: Весы, оцените, насколько актуальны прежние ожидания от происходящих проектов.
1: Скорпионы, структурированный подход к профессиональным задачам даст более устойчивый результат.
2: Стрельцы, желание охватить как можно больше может натолкнуться на скрытое сопротивление.
1: Козероги, ваша активная позиция позволит оперативно решать возникающие сложности.
2: Водолей, добавьте энергии в отношения, они могут преподнести неожиданный приятный сюрприз.
1: Рыбы, подумайте, как изменить свой распорядок. Возможно, этот шаг станет тем самым решением, которого вы давно искали.
2: А если вы не приняли решение классно провести эту среду? Вот давайте прямо сейчас и примем.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: В Москве уже 10.12, мы продолжаем первую смену на Ретро-ФМ, и сегодня мы говорим о том, что день русской лени. Но еще сегодня среда, и на это нужно обратить особое внимание, особенно тем, кто любит кофе. Потому что оказалось, что кофе вкуснее всего именно по средам. Да, если ваш кофе в среду утром, кажется особенно приятным, вообще это не случайность. Потому что именно в середине недели люди получают от напитка больше удовольствия, чем в другие дни. Потому что среда воспринимается как экватор недели. Впереди уже видны выходные, и мозг начинает это все воспринимать и посылать нам вот эти сигналы. Вырабатывать уже вот этот дофаминчик. Да, особенно говорят, что больше всего заходит черный, если он выпит утром и из керамической чашки без крышки. Но дальше решайте сами.
1: Так, ну я как чаеман дам сегодня, наверное, ну, какую-то возможность кофе проявиться, так сказать. Посмотрю того, кто стоял на последнем ряду, ну и, возможно, повыше его в своих вкусовых качествах. Как? Хорошее наблюдение, оказывается.
0: Да. Понимаете, что идеальный кофе теперь не только хороший напиток, правильно приготовлен, но и правильный момент. Иногда для удовольствия. Нужно дожить до среды, а мы это уже сделали. Всех поздравляем и продолжаем первую смену.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: У кого-то heaven and hell, у кого-то красные и синие пилюли, у кого-то Англия, Аргентина. Каждому предстоит свой сложный выбор в жизни.
1: Так, но на самом деле один выбор уже сделан, и решился он в Балашихе, Балашихе. Как вам нравится, кто старовер, кто не старовер. Вот как комфортно. Короче,
2: а
1: Подмосковье.
2: По-французски Балашиха.
1: Да, хотя разве это Подмосковье? Ну, не знаю. Я там так часто бывала раньше, что для меня это Москва. Прошел молодежный турнир предсказания, посвященный финальной части чемпионата мира 2026 года. Четыре команды символизировали полуфиналистов. Это Испания, Франция, Англия, Аргентина. Вот, значит, и, ну, я вам хочу сказать, смотрите, ситуация такова. Испания выиграет. Ну, так сказала команда «Быки». А там сразились «Быки», «Лягушки», «Ягуары» и «Львы». Ну и в конце победили «Быки». Вот. Это стало традицию такой. Периодически делают такие символические прогнозы. Есть вот осьминог Пауль и есть эрмитажный кот Ахилл. Ну а Балашиха, она же Балашиха, здесь гадают по «Букам», «Быкам», «Ягуарам», «Лягушкам» и «Львам». Короче, ребята, если вы еще не поставили ставки, ну, есть такая вариация на сегодня, получается.
0: Ну, Месси, может быть, не согласен. Тем не менее, «Быки» сделали свой выбор.
3: Круиз «Ретро-ФМ» 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях «Ретро-ФМ». Следите за нашими новостями.
4: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
6: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
7: Опа-па-па! Понеслась, родная!
8: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный код 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ретро FM.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
10: Хотите устроить ребенку незабываемый день? Приглашаем на детские мастер-классы в пиццериях «Папа Джонс». Детские мастер-классы в «Папа Джонс» – это веселье для компании от 5 детей и спокойный отдых для вас. Любой возраст. Запись на сайте papakids.ru. ООО PG+. ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань. 0+.
11: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
12: Ищете уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в тренде.
12: Тренди.рф.
15: Бронь столов 225-44-33.
16: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
17: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
18: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
2: Приглашаем вас в летний кинотеатр в парке Урицкого. Весь июль по четвергам смотрим яркие кинохиты под открытым небом. Парк Урицкого. Вход свободный. Начало в 19 часов. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Глоракс».

0: 10:29 на часах. Лучшие хиты, проверенные временем, на Ретро-ФМ продолжают звучать, и жизнь налаживается. Знаете, уже каждый десятый россиянин перестал экономить на себе. Каждый третий признался, что больше тратит на свою внешность. И у этого есть свои причины. И причина раскрывает Росстат. Просто россияне стали жить лучше. Нет, ничем годом раньше, ничем на 10, чем когда-либо. Я хочу жить во вселенной Росстата, которая вот так уверена.
1: Как говорил Дельфин, я буду жить. Тун-тун-тун-тун-тун. Кто бы что ни говорил, ну и так далее.
0: Вот в этой вселенной мы и будем жить, россияне. Давайте улыбнемся и будем счастливы. Ну и обеспечены, конечно.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. С 1 сентября продавцы на маркетплейсах и в интернет-магазинах должны будут подтверждать подлинность и качество товаров. Как сообщили РИА Новости в Ассоциации цифровых платформ, в карточках продукции появятся ссылки на официальные российские или евразийские реестры, где указаны данные о сертификатах и декларациях. Новые правила коснутся широкого перечня товаров, от электроники и косметики до детских товаров. Если продукция не требует обязательной сертификации, об этом также должны будут сообщить покупателю. В Татарстане зарегистрировано более 485 тысяч самозанятых граждан. С начала текущего года их количество увеличилось на 38,2 тысячи или на 8,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прирост составил 85 тысяч человек, то есть 20%. По численности самозанятых Татарстан входит в число лидеров среди регионов России, пишет Татцентр. В Казани ведут ограничения движения для автомобилистов и пешеходов по улице 2-й Юго-Западной. Причиной стал ремонт тепловых сетей. До 31 августа перекроют местный проезд и тротуар по улице 2-й Юго-Западной в районе дома номер 101 по улице Декабристов, сообщает портал мэрии Казани. В Казани в пятницу 17 июля в парке Елмай состоится концертная программа. Она рассчитана на зрителей всех возрастов и подойдет для семейного отдыха. Концерт начнется в 19 часов. Вход на мероприятие свободный, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
4: Спонсор программы – ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
5: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: 10:35. Маргарита, обозначьте наш дальнейший маршрут.
2: Так, мы идем в сторону особого мнения. Мы подходим и видим умную колонку. Осталось только набрать цифры. 23-24-88-3, код Москвы 495. Тогда вы у нас заберете умную колонку. Мы так хопа, обойдем этот перекресток и пойдем дальше.
0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут на улице Юлия Суфучика от Чишмяли до Закиева, на улице Татарстан от Габдулы Тукая до Дзержинского и на улице Мавлютова от Академика Парина до Танковой. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы о «Казанские стальные профили».
5: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
6: А как же я буду общаться с соседкой?
7: Штакетник же есть самой разной расцветки.
5: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
7: «Казанские стальные профили».
5: Подробности 22-22-945.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
10: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, вести и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
11: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
12: Вечеринка.
13: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе. Каждый день
13: ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
15: Retro FM.

0: особое мнение.
1: Настало время для игры, результат которой зависит не только от участника, но и от закрытого опроса, от вашего мнения, которое вы оставляли в нашем канале. И сейчас Алена попытается правильно ответить на вопрос, как часто вы ленитесь. Алена, Челябинск на связи, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здрасте, Алена. Скажите, а вот вы вообще насколько считаете себя ленивым человеком, гиперактивным или ну по-разному? Как вообще бывает?
2: Средненьким.
3: Средненьким? Когда да, когда нет. Когда нет, когда да.
1: А может быть и скрытненьким немножечко. Ален, давайте сейчас...
2: Может быть.
1: Это тоже иногда полезно.
3: Я буду говорить в присутствии своего адвоката.
1: Да, да, да. Так что давить не будем. Как часто вы ленитесь? Спросили мы у людей. Четыре варианта ответа было. Каждый день. Вообще не знаю такого. Ну, периодически. И, ой, да даже лень отвечать. Сегодня, давайте, необычное задание. Самый непопулярный ответ нужно найти. Вот меньше всего процентов. Какой из них набрал? 6%, если что, правильный ответ. Выберите. Каждый день. Не знаю такого. Периодически лень отвечать. Меньше всего.
2: Второй.
1: Второй принято. Ну, давайте раскроем карты. Итак,
3: ну,
1: самый
3: что
1: популярный.
3: Же. 50% у нас, собственно, адекватный ответ получил периодически. Ну, периодически, ну, ленится всем. В конце от
1: концов. Да, ну, это естественная такая история. Да. Каждый день написали, что ленится 30% человек.
3: Да, ну, а дальше у нас была борьба между лень отвечать и не знаю такого. 14% проголосовало за... Лень отвечать, им не лень было ответить. И ваш ответ, то есть второй, не знаю такого, набрал 6%, а это самое маленькое количество баллов. Получается, вы победили.
1: Умная колонка ваша, Алена, вы чемпион.
2: Спасибо.
3: Это было лаконично, быстренько и по делу.
1: Ну что ж, да, когда не надо было лениться и активно играть, вы все сделали. Оставшийся день можете проводить как угодно. Ленитесь на здоровье. Умная колонка, если что, может сделать часть работы за вас. С победой! Продолжим с Рафаэлой Кара.

0: всякие плиты, варочные поверхности. Так что это неплохо. Ну, а дальше всем бобра желают. Ну, и так далее. Но в целом также говорят, да, что лень — двигатель прогресса. Пульт вот от телевизора появился.
1: Ну, и стиралка.
0: Лень вставать в конце-то концов.
1: Конечно. Елена пишет: в моей жизни нет слова лень, поэтому была бы нищей. Есть слово не хочу, не могу, но только после суток на скорой, наверное, просто усталость, недосып. А в остальное время радуюсь каждому прожитому дню.
0: Так, Илья нам пишет: помнится, мама в шутку советовала прочесть Обломова. Мол, там главный герой буквально я. Неправда, Илья Ильич хоть не и тезка, а мог себе позволить лениться днями напролет, ибо жил за счет прибыли с имения. А вот мне приходится работать.
1: Да. Ну, хочется все-таки подытожить, что это здорово, что среди нас есть неленивые люди, которые являются представителями очень важных профессий. Вот как Елена написала, да, она работник скорой. Ой. И очень хочется сказать спасибо за то, что вы в своем, да, важном деле действительно вот такой неленивый человек и спасаете нас всех. А там действительно где-то лень идет нам всем на пользу, ну, по крайней мере, для изобретений. На этом первая смена завершается. Желаем продолжения среды вам классного в компании с любимыми хитами. И один из них услышим прямо сейчас в исполнении группы «Браво».
0: До завтра! На Ретро-ФМ.

0: Он пришел, чтобы рассказать. Вадим, доброе утро.
1: Расскажу обязательно. Привет, доброе утро. Итак, Керчь полностью обесточена после ночной атаки ВСУ на инфраструктуру полуострова. Об этом сообщил глава города Иван Кошель. По его словам, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. В Крыму из-за ударов ВСУ наблюдают перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом. В период действия режима чрезвычайной ситуации жителям Крыма будут бесплатно выдавать газ в баллонах. На этой неделе по республике распределят примерно 4000 штук. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. В Минцифры объяснили, как именно будет работать компенсация ущерба физическим лицам от телефонных мошенников. Сначала человек должен сообщить в банк, что денежный перевод от него был сделан именно под влиянием мошенников. Кредитная организация проверит после обращения, могла ли она сама остановить эту операцию, как подозрительную. Если банк подтверждает корректность своих действий, он, не возмещая деньги сам, направляет обращение оператору связи, который проводит уже свою проверку. Если ошибка, а именно пропуск подозрительного номера, была на его стороне, он компенсирует средства. Скидку на покупку электромобилей и гибридов могут уменьшить. Минпромторг России с отраслевым сообществом обсуждает возможность уменьшения субсидируемой государством скидки на покупку электромобилей и гибридов с 35 до 10%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Российский автопром сегодня отмечает знаменательную дату. Ровно 130 лет назад на выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый русский серийный экипаж с бензиновым мотором. Это стало точкой отсчета для всего, что сейчас называют русским автомобилем. Машина разгонялась до 20 км в час и перевозила двух человек. Литровый двигатель имел всего две лошадиные силы. Стоимость автомобиля составляла 1500 рублей. Для сравнения, стоимость лошади тогда составляла 50 рублей, а средняя зарплата рабочего была 25 рублей. В МФТИ создали умный зонд. Специалисты Московского физико-технического института разработали макет интеллектуального пляжного зонта, способного автоматически отслеживать положение солнца и обеспечивать неподвижную тень на протяжении всего светового дня. Для владельцев отелей и курортов такая конструкция снизит расходы и повысит привлекательность инфраструктуры. Высота зонта 3 метра, а площадь купола и область затемнения 2 на 2 метра. Устройство оснащено оптическим датчиком, установленным на куполе. И еще назову официальные курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88,53. А с вами остается Юрий Гурьянов и любимые песни на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: каскадеры.
1: А можно не каскадеры тоже улыбнуться? Пожалуйста. Пожалуйста. Мальчик один интересуется из студии Retro FM. Очень хочется. Все, да ладно. На самом деле я уже улыбнулся и без разрешения. Не буду ждать. 11 часов и 20 минут московское время. Улыбаться будем под музыку, друзья. Да, все вместе на Retro FM. Сегодня в среду, 15 июля. Вот кто будет рядом с нами очень скоро. Владимир Высоцкий, группа Joy. Да и не только на самом деле. Это Retro FM.
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
2: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
7: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
8: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
9: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
5: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: Вот такой неугасаемый свет прямо из самой середины 90-х. Ярко, тепло и солнечно. Это дуэт Los del Rio, 93-й год. Та самая легендарная теперь уже Макарена. Ну, а теперь о том, что предстоит немного о будущем, друзья, о ближайшем, о самом, ну вот чуть-чуть подождать. В ближайшую субботу, конечно, снова выйдет в эфир программа «Ю», где я рассказываю о самых лучших, о самых достойных, о самых крутых, на самом деле, артистах, о тех, кого мы любим, о тех, кого мы знаем. Ну, может быть, знаем не все, конечно, вот именно эту цель и преследует программа «Ю», чтобы рассказать то, чего, может быть, раньше мы не слышали. Ну и, конечно, песни классные тоже. С удовольствием в очередной раз послушать. Здесь в эфире «Ретро-ФМ». Еще раз, это суббота, это 13 часов. Я как бы вместе с вами вспоминаю сейчас, да, программа «Ю». И на этой неделе совершенно легендарная, совершенно шикарная, просто особенная программа должна быть. О группе «Roxette» буду рассказывать. Так что обязательно приходите. А лучше вообще не расходитесь. Вот прямо сейчас оставайтесь и продолжайте слушать классную музыку. Впереди, кстати, Юрий Антонов, Boney M и много чего еще. Это «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах в Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Каучуковой от Кулагина до Технической, на улице Саид-Галеева от Тышаяк до Чернышевского и на улице Парижской коммуны от Тукая до Ковина-Джми. Это вся информация о пробках в Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы о «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
11: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
12: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
13: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
14: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
15: И зайки зубки проверим.
16: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.
20: «Ретро-ФМ».

0: Ну, как там люди опытные говорят? Среда пришла, неделя прошла. Но ведь это как будто же неправда. Ну, скажите, ничего не прошло, все же на месте. Коллеги вон, любимые вокруг. Рабочее место тебя тоже окружает со всех сторон. Как теперь людям после такого верить? Ничего не прошло. Не, я не говорю, что это плохо. Давайте так. Но еще целая половина недели впереди. Так что нормально. И, кстати, посмотрели на календарь. Половина лета тоже у нас с вами впереди. Ведь мы же не говорим, что вот 15 июля пришло, лето прошло. Нам же такое не надо, правильно я понимаю? Вот, так что все, не торопимся, все успеем. Особенно под такую-то музыку, которая звучит здесь, в эфире Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
0: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Ретро-ФМ.

0: Московское время 12 часов. Среда, 15 июля, продолжается.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. В России за первые 6 месяцев текущего года количество поездок по стране сократилось на 3% до 41 миллиона. В Минэкономразвитии Российской Федерации подтвердили тенденцию об охлаждении туристического рынка. Только в июне число бронирований сократилось примерно на 4% в годовом выражении. Данные туристических компаний выглядят еще более заметными. Сервисы зафиксировали падение количества забронированных туров по России на 10-31%, пишут ведомости. Эксперты связывают сложившуюся динамику с общей тенденцией россиян экономить на отдыхе. На заседании профильного комитета Госсовета Татарстана рассмотрен законопроект, который детально распределит полномочия между РАИСом Республики, Госсоветом и Кабмином. РАИС сможет устанавливать региональный или межмуниципальный уровень чрезвычайной ситуации. За Госсоветом закрепляются законотворческие функции и контроль за их исполнением. Кабмин получает полномочия утверждать

0: правила безопасности на воде и пользование маломерными судами, а также принимать решения о резервировании источников водоснабжения, пишет Тацентр. В субботу, 18 июля, в Казани, во дворах на улице Адарадского, состоится праздник «Наше лето во дворе». Мероприятие пройдет в рамках летнего сезона республиканского фестиваля «Курше». Для жителей подготовили спортивные и интеллектуальные испытания, веселые эстафеты, развлекательные площадки для детей и взрослых, музыкальную программу и полевую кухню с горячей кашей и чаем, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Глобал Плюс». Жилой комплекс «Новое наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: В лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили,

волшебною косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

0: Это Don't Cry Tonight, исполнитель Savage 83-го года. Это прорыв, который случился у Роберта Дзанетти в хорошем смысле этого слова. Такой итало-диско, которое, ну, в принципе, навсегда изменило европейскую поп-сцену. И, кстати говоря, вот вы думаете, что только мы, слушатели, радуемся песням и делаем какие-то для себя, может быть, галочки, заметочки ставим по поводу того, насколько они хороши, может быть, какие-то плейлисты себе составляем. А группа Pet Shop Boys, представляете, участники легендарного британского дуэта Нил Теннант и Крис Лоу, они признавались, что вот эта песня, та самая, которую мы сейчас с вами слушали, Don't Cry Tonight, стояла у истоков их собственного творчества. Так они вдохновлялись. В общем, все, предлагаю продолжить вдохновляться. Все вместе здесь. Далее с нами группа Любэ и Николай Расторгуев, Милен Фармер и кое-что еще очень хорошее тоже прозвучит. Надо дождаться.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот забываю, видите, через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
3: Парфирий, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
6: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
5: Погода на Ретро-ФМ.
7: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
8: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
9: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
5: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
10: Автомобили в ТТС, автомобили в ТТС, автомобили в ТТС, да-да-да-да. Распродажа в ТТС, распродажа в ТТС, распродажа в ТТС, да-да-да-да.
11: В ТТС солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
12: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox, летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето – время крутых идей. 255-50-99.
13: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
14: Не выношу кронштейны на стенах.
15: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
16: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
17: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
18: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
5: Шоу «Дорогие гости»
19: на Ретро-ФМ.
5: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
19: Воскресенье, час дня.
5: Подробности на retrofm.ru.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Так Глория Гейнер, never can say goodbye. Не могу сказать прощай, ну и не надо. А зачем нам прощаться? Друзья, а, кстати, а вы знали? А знали? Нет, вы не знали. Или знали? Ну, ладно, теперь в любом случае будете знать, потому что я вам сейчас расскажу. Напомню, дело в том, что недавно совершенно у нас появилось новое мобильное приложение Retro FM. Очень быстрое, удобное, никаких лишних нажатий, ничего лишнего. Все просто очень быстро, интуитивно. Нажимаешь кнопочку, любимую, с нашим замечательным логотипом Retro FM, и наслаждаешься и ведущими классными, и шоу популярными, и, кстати говоря, интернет-потоками еще дополнительными. А вот по поводу потоков, а давайте, вот знаете, я хотел прямо сейчас вот в эфире, давайте прям заглянем, включим приложение, вот оно, Radio Hub, кстати, называется, Radio Hub, вот не забудьте его скачать. Вот, Retro FM 80-е. Вот это они, Вески сейчас играет, старый фотограф. А здесь... Ой, это Retro-FM 90-е, Ник Кейв и Кайли Минок. Слушайте, там все есть. Там и Retro-FM Sanremo, и вечеринка там еще есть, и 70-е, и много всего найдете. Ну и, конечно, основной эфир Retro-FM. Еще раз, Radio Hub, скачивайте, наслаждайтесь. Приложение Retro-FM.
1: Реклама. В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
3: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
7: Категория 18+.
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
9: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
10: Retro FM.

Легендарная, совершенно потрясающая певица Бонни Тайлер. Кстати, в марте этого года она еще выступала на концерте в Лондоне. На прошлой неделе в ее биографии рядом с датой рождения появилась другая дата. 8 июля 26 года. Дата, которую никто не ждал. Дата, которой никто не рад. Но вы знаете, она все равно с нами останется. Мы ее не отпустим никуда. Бонни Тайлер на Retro FM звучала и будет звучать, в том числе и в наших с вами меломанских сердечках.

0: С Юрием Гурьяновым.
1: На этот раз расскажу про шведский дуэт Roxette. Как появилась группа, как она стала успешной и при чем тут американский студент. Подробности уже в эту субботу в 13:00.
0: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес. Бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на туту.ру.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Репа 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
2: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Московское время 13 часов и 35 секунд. О, уже 36, если не успеешь за ними. Ну ладно. Но все равно пора послушать новости. Игорь Акулов готов нам все рассказать. Игорь, привет.
1: Юр, привет. Всем добрый день. В Госдуме готовят законопроект о долгосрочной наследуемой аренде жилья по ставке ниже рыночной для многодетных и малоимущих граждан. Разницу будет субсидировать регион или муниципалитет. Договор станет бессрочным и будет передаваться по наследству, а временная прописка даст доступ к школам и поликлиникам. Инвесторам предлагают обнулить налоги на период строительства и 10 лет после ввода дома. Это должно привлечь частный капитал и загрузить стройкомплекс. Число DDoS-атак на компании в России выросло на 45% за первое полугодие, почти до 89 тысяч, об этом сообщил один из провайдеров. Совокупная продолжительность атак достигла 22 тысяч часов, почти как за весь прошлый год. Максимальная мощность одной атаки выросла до 870 гигабит в секунду, а скорость до 369 миллионов пакетов в секунду. Все чаще злоумышленники комбинируют разные методы атак. За месяц на одну компанию может приходиться более 10 тысяч атак. Это требует комплексной защиты IT-инфраструктуры. Роскосмос и НАСА договорились продлить работу МКС до 30 года. Также стороны договорились обмениваться техническими аспектами при создании своих национальных орбитальных станций для возможной координации после завершения работы МКС. Вчера Союз МС-29 с космонавтами успешно пристыковался к станции. Экипаж проведет на орбите 2.

261 сутки. Также глава НАСА впервые за 8 лет посетил Байконур для наблюдения за запуском. Названы самые денежные подработки для зумеров в России. На текущий момент выгоднее всего подрабатывать монтажником. В среднем это принесет 83 тысячи рублей в месяц. На втором месте мастер ногтевого сервиса 69 тысяч рублей, на третьем повар 53 тысячи. Также в топе курьеры и продавцы-консультанты. Летом подрабатывать точно планирует 41% молодежи от 18 до 24 лет. И скелет тираннозавра по кличке Газ продали на аукционе Sotheby's за рекордные 50 миллионов 100 тысяч долларов. Сумма вдвое превышает изначальный прогноз. Это самый дорогой ископаемый динозавр в истории. Динозавра нашли в Южной Дакоте. Он жил 67 миллионов лет назад. Его высота 3,8 метра, а длина 11,5 метра. Скелет сохранился на 61%, причем на нем видны следы укусов сородичей. Но при этом при всем ученые опасаются, что подобная продажа ограничит дальнейшие исследования. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 77 рублей и 49 копеек. Евро 88 рублей и 53 копейки. И это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Знаете, время идет, годы идут, десятилетия, а мы по-прежнему летим орбитами. Это радует, на самом деле, орбитами правильными. Прекрасная вчерашняя новость о том, что с космодрома Байконур стартовал ракетоноситель «Союз-2.1А» с пилотируемым кораблем «Союз-МС-29». На борту было два российских космонавта, один американский. Ну, правда, он не космонавт никакой, потому что у них он астронавт, но это уже совсем другая история. Главное, что все прошло штатно, все прошло хорошо, все прошло по плану. Полет занял где-то 3 часа и 8 минут, и со стыков с МКС тоже прошла успешно. И за всем этим, что самое удивительное, можно было наблюдать, оказывается, чуть не в прямом эфире, слушать все переговоры. Вот это просто чудесная история. Мне очень нравятся такие вещи. Сколько градусов левее, правее, я не знаю, какой терминологией они пользуются при стыковке, но тем не менее, вот эта вся кухня, она была в трансляции. Это чудо.
1: Круиз «Ретро-ФМ» 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях «Ретро-ФМ». Следите за нашими новостями.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Реклама. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
9: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
10: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
11: Хотите устроить ребенку незабываемый день? Приглашаем на детские мастер-классы в пиццериях «Папа Джонс». Детские мастер-классы в «Папа Джонс». Это веселье для компании от 5 детей и спокойный отдых для вас. Любой возраст. Запись на сайте papakids.ru. ООО PG+. ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань. 0+.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Ищите уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
18: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
19: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
20: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
17: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань-Московская 1, Дворец спорта.
21: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
22: Интернет-поток Retro FM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 12+.

0: Это певица Сандра. We'll be together. Мы будем вместе. Ну, даже не сомневайтесь, обязательно будем. Осталось только понять, с кем, правильно? Хотя мы же люди взрослые, все уже знаем. Знаем, какую компанию правильно выбирать. Ну вот, например, утром, пожалуйста, шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. А потому что там подарки, потому что там игры классные, неожиданные темы для обсуждения, настроение, само собой, отличное, и ведущие Саша Светлов и Рита Субботина придут, разбудят любого. Даже того, кто уже разбудился, они все равно еще раз разбудят для профилактики. Так что не проспите «Первую смену» каждое буднее утро, в том числе и завтра с 7 до 11 по Москве. Да и вообще, давайте не будем расходиться. Че, такое вот предложение конструктивное. Скоро, тем более, музыка классная. Браво, Жанна Агузарова, Хули Иглесиас и не только. Прямо здесь, на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк. Акция кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.

Так, на календаре 15 июля, среда. Ну, помимо Дня русской лени, что там еще у нас есть в праздник? Международный день варенья сегодня, день смотрения на фонари, день рисования углем. Ну, хорошо, так. Всероссийский день гинеколога. О, всех, кто в профессии, друзья, поздравляем, важное дело делаете. А еще сегодня день рождения маргарина. Ну, родился и родился, что теперь с ним делать? Пусть будет. Не обратно же его. Не надо. Так, все важные поводы готовим для Филичты. Она у нас через 10 минут. Передавать, поздравлять это все туда, в счастливый час. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ.

0: В Казани 14 часов начинается время приветов, поздравлений и летней музыки на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
1: Дарите

0: Виа самоцветы об очень правильной установке, о том, что печалиться не надо и что жизнь вся впереди. В самом начале программы «Феличита» на Ретро-ФМ «Казань» тот самый час. Друзья, счастливый час, который призван сделать ваш день чуточку светлее, добрее и радостнее. Нелли Рахманова с вами на связи, она будет этому очень способствовать. Итак, сегодня среда, 15 июля, достигли экватора всего, друзья. Середины недели, середины месяца и даже середины лета. Позади половина лета, но чтобы избежать печали, о которой недавно нам пели самоцветы, что, мол, лето пролетело, а мы его и не заметили, то большая просьба скорее это лето замечать, ведь впереди еще ровно такая же половина замечательного сезона. Ну, а я напомню, что в счастливый час можно и нужно присылать приветы и поздравления друзьям и близким людям. Ждем ваши сообщения в наших социальных сетях, а также пишите в бот «Выбери радио», набирая «Ретро-ФМ Казань». Делайте это, слушая песни любимых исполнителей, диджей Бобо и Bad Boys Blue. Далее на «Ретро-ФМ».
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

0: на Ретро-ФМ.
1: Быть счастливым просто.
2: Чихуахуа. Чихуахуа.

0: подвигались под энергичного диджея Бобо. Чье-то музыкальное желание сбылось, ведь это счастливый час на Ретро-ФМ Казань, территория, где сбываются эти самые музыкальные желания, которые дарят вам тот самый вайб, который называется отличным настроением. Заряжаемся сами, заряжаем других приветами, поздравлениями, которые вы можете прислать в наш бот «Выбери радио», либо находите нас во ВКонтакте и других социальных сетях. Алексей из Питера передает привет сестре Марине, желает отличного рабочего дня. А если будет свободная неделька, то обязательно приезжай в гости, пишет Алексей. Я бы на месте сестры приглашением воспользовалась незамедлительно. Привет, Ретро-ФМ! Привет, ведущий и слушатели! Отличного лета вам с речкой и шашлыками, пишет Борис и добавляет. И, конечно же, с музыкой любимого радио. Речки, шашлыки. Борис, это несомненно здорово и хорошо. Ну а если рядом в приемниках музыка Ретро-ФМ, то это просто космическая, фантастическая комбо. Рики и Повери и Евгений Белоусов далее на Ретро-ФМ.
1: Телечита на Ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: из курортного Акапулько передают нам Рики и Повери в продолжении летнего вайба. Феличита на ретро-ФМ Казань. Наполнить, зарядить, заразить энергией летнего солнца и эмоциями, которые будут работать потом на ваше настроение. Это все сюда, это к нам. Меня зовут Нелли Рахманова. Отличной среды вам желаю этой замечательной маленькой пятницы и чудесного разгара лета. Желаю абсолютно искренне. Пишите нам в наши соцсети и в бот «Выбери радио». Все сообщения дойдут до адресатов абсолютно точно и достоверно. Привет, привет, большой привет девушкам с Московского района ли, рынка ли, неважно. Но девушки замечательные, их зовут Альбина и Румия. Желаю им хорошего настроения, отличного дня. Это сообщение прилетело от Олега. Привет, Ретро-ФМ, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения моего супруга Акимова Вадима. Он сейчас как раз слушает радио. С удовольствием поздравляем вашего супруга. Ну, кстати, вы сами не представились. Вашего супруга, которого зовут Акимов Вадим. Мы поздравляем с днем рождения. Желаем всего самого наилучшего, доброго и светлого. И, конечно же, желаем провести этот день в особенном настроении. А настроение ему подарят, конечно же, песни Ретро-ФМ. И одна из них в честь именинника прозвучит очень скоро. «Битлз» через пару мгновений на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
0: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
4: Реклама.
5: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не офер.

0: Уоллс вас строит, строит для чемпионов. Уоллс вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Модный. Начало в 19 часов. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Glorox».
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Горячие латино-ритмы от Gypsy Kings продолжили счастливый час на Ретро-ФМ Казань. Это Феличита, территория счастья и удивительно хорошего летнего настроения, которое дарит эмоции и впечатления. А еще такой вайб создают музыка и ваши лучезарные приветы, которые наполняют сердца. Меня зовут Нелли Рахманова. Читаю все и с превеликим удовольствием. И даже те сообщения, которые к нам пришли, но каким-то образом не были прочитаны, они сегодня будут обязательно все в прямом эфире. Привет из Челнов всем слушателям! Отличного лета всем желаю! И комфортного его проведения, пишет нам Айгуль. Еще одно замечательное сообщение на тему лета у нас от Гульнас. Передаю летний привет всем радиослушателям и радиоведущим. Летние денечки очень скоротечные, пролетают быстро, успевая ловить. Как же они прекрасные, веселые, беспечные. Ну скажи, как можно лето не любить? Всем хорошего дня желает Гульнас. И я с ней совершенно солидарна. Вот если есть такие нелюбители, то я их тоже откровенно не понимаю. Но так сложилось, что среди моих знакомых, моего окружения, таких нелюбителей лета, слава богу, нет. И я очень надеюсь, что среди слушателей Ретро-ФМ их тоже нет, ведь летний вайб скользит, сквозит буквально в каждой песне Ретро-ФМ. Татьяна Овсиенко и Фиби Кейтс далее на Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: Это была Фиби Кейтс в программе Феличита на Ретро-ФМ Казань, там, где музыка проверенная и любимая поколениями. Меня зовут Нелли Рахманова. Желаю вам отличного дня и волшебного, как музыка Ретро-ФМ, июльского настроения. С удовольствием приступаю к чтению сообщений, о которых сигналит наш бот «Выбери радио». Поздравления с днем рождения, вернее, с юбилеем сегодня прилетело. 15 июля сегодня свой юбилей отмечает замечательный человек, супруг, папа и дедушка Анатолий Васильевич Антипов. Родные поздравляют его с днем рождения, с юбилеем, желают ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и семейных радостей. Ну а Ретро-ФМ присоединяется к поздравлениям и искренне желает счастья и особенного праздничного настроения, которое, надеемся, создаст наш музыкальный подарок. Modern Talking через пару мгновений на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентом недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
1: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010. Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Modern Talking в продолжении музыкального эфира Филичита на Ретро-ФМ Казань. Эфир поздравительно-приветный продолжит ваши сообщения, которые приходят в наш бот «Выбери радио». Аделя передает привет Искандеру. Желаю отличного рабочего дня, все будет хорошо. Не дрейф, подписала вот так вот сообщение Аделя. Привет, Ретро-ФМ, спасибо за музыку, которая дарит настроение. Она просто шикарная, пишет нам Ирина. Ваши сообщения, друзья, просто шикарные. И вы нам тоже поднимаете настроение, и мы вам тоже поднимаем настроение вашей любимой музыкой. Игорь Иванов далее на Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Феличита на Ретро-ФМ. Счастье для всей страны.

0: «Облака в реке» Игоря Иванова завершают эфир «Филичта» на «Ретро-ФМ» невероятно воздушного и атмосферного, как лето. Желаю вам прекрасной среды, друзья, и только приятных сюрпризов. Меня зовут Нелли Рахманова. Всем пока.
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: круглосуточно РОО.
1: 6+. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 15.00 в столице. Дара Трефа, впереди Игорь Николаев с Наташей Королевой и Сиси Кейдж. Но сначала, как всегда, новости в начале часа с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Цена на нефть марки Brent поднялась до $85.53 за баррель из-за эскалации между США и Ираном. Дональд Трамп объявил о возобновлении блокады и новых ударах. Иран ответил атаками на базы США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. На текущий момент котировки находятся на максимумах с июня этого года. Рынки опасаются перебоев поставок через Армузский пролив. Ситуация остается напряженной. В случае дальнейшей эскалации цены могут продолжить рост. Минпромторг назвал повышение конкурентоспособности ключевой задачей легкой промышленности. Новая стратегия развития до 30 года с горизонтом до 36 находится на финальной стадии. Утверждение ожидается до конца текущего года. Власти и бизнес определят механизмы поддержки. Принятые решения должны повысить привлекательность отрасли. Российские производители получат новые возможности для развития, а внедрение стратегии позволит укрепить позиции на внутреннем и внешних рынках. Минцифры предложила порядок компенсации ущерба от телефонных мошенников. Жертва обращается в банк, который проверяет операцию. Если банк действовал корректно, он направляет запрос оператору. Оператор проверяет свои действия и при ошибке выплачивает компенсацию. Срок возмещения составит до 30 дней, а для трансграничных переводов до 60 дней. Решение можно будет оспорить в установленном порядке. Дата принятия подобного порядка обращений будет сообщена позже. В Крыму на 75% снизили арендную плату для предпринимателей. Речь идет об использующих землю и имущество, взятых в аренду государства для производства продуктов, гостиничного бизнеса, санаториев, детского отдыха и кино. Для применения меры договор должен считаться заключенным в период с 1 июля по 31 октября текущего года. Поддержка касается различных видов деятельности, а меры могут корректироваться в зависимости от ситуации. И Центробанк предупредил геймеров о рисках игровых инвестиций. Элементы в приложениях брокеров подталкивают к рискованным сделкам без анализа. Инвесторы могут вносить больше средств, не осознавая рисков. ЦБ рекомендует ограничить рискованные виды геймификации и дать клиентам возможность отказаться от игровых элементов. Это поможет защитить инвесторов от необдуманных решений. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 77 рублей и 49 копеек. Евро на отметке 88 рублей и 53 копейки. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM.

0: Отличный пример дает нам Виктор Салтыков – улыбаться восходящему дню. Вообще, побольше улыбаться, даже если поводов не очень много. Вот это, друзья, есть настоящий оптимизм, собственно, и вот я вам и желаю с любимой музыкой Ретро-ФМ. В Москве 15:18, меня зовут Антон Веселов, впереди у нас ансамбль «Веселые ребята» и Эфор Дэвид.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секреты. Вот я их забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Ага. Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
3: Парфирий, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Станет.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
6: Спонсор программы — жилой комплекс «Яналив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
7: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
8: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама.
10: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
8: Застройщик ООО «СЗ «Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-60. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Вечеринка.
15: Ровно в 21.00.
16: Лучшие танцевальные хиты
15: в неповторимом миксе.
16: Вечеринка Retro FM.
17: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.
18: Retro FM.

0: Закройте глаза на секунду, друзья, представьте, солнце отражается от белоснежного борта, соленый ветер треплет страницы путеводителя, а где-то вдалеке уже угадываются очертания древних берегов. Слышите? Это не просто шум волн, так звучит круиз Ретро-ФМ 2026, который уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и пройдут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро-ФМ, так что следите за нашими новостями.
1: Реклама.
2: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
6: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым, и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
4: И зайки зубки проверим.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
9: 11+.
10: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Мне кажется, высшее достижение монархии – это они. Принцессы. Про принцессу, причем египетскую, нам спел E-Type на Ретро-ФМ в 15.48. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Фэнси и песни Звон Васильевича уже совсем скоро.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этот раз расскажу про шведский дуэт Roxette. Как появилась группа, как она стала успешной и при чем тут американский студент. Подробности уже в эту субботу в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: АО «Альфа-банк 6+.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
7: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Это Рейж и ансамбль «Добрые молодцы». А в начале часа по традиции новости в студии Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, добрый день, всех приветствую. МЧС предупредила о шторме с градом и сильных дождях на сегодня в 16 регионах. Непогода затронет Приморские и Хабаровские края, Свердловскую, Челябинскую, Иркутскую, Омскую, Тюменскую области, также Пермский край, Республики Северного Кавказа, Удмуртии, Ставрополье и Крым. Ветер может достигать 25 метров в секунду. В горных районах Юга и Северного Кавказа возможны сильные оползни. Спасатели призывают соблюдать осторожность и следить за прогнозами. Власти регионов готовятся к возможным последствиям. На выборы в Госдуму по одномандатным округам выдвинуты 589 человек, 82 из них – самовыдвиженцы. Об этом сообщила глава ЦИК Алла Памфилова. Всего заверено 2066 кандидатов по федеральным спискам и 1357 по округам. Выборы пройдут 20 сентября. Всего в единый день голосования состоится более 2200 тысяч компаний, на которых заместят 20 700 мандатов. Выборная кампания активно набирает обороты. Михаил Мишустин заявил об успешном освоении производства новых лекарств и медицинских технологий, не уступающих зарубежным аналогам. Также призвал делать их доступными по цене. Глава правительства поручил Ростеху держать на контроле эти инициативы и учитывать обратную связь от врачей. Россия имеет все возможности для развития фармацевтики. Отечественные препараты должны помогать гражданам восстанавливать здоровье. В Забайкалье на одной из АЗС в Чите начали тестировать электронные очереди через Messenger Max. Водители подают заявку через бот, выбирают слот и вид топлива, получают QR-код и заправляются вне обычной очереди. Повторно записаться можно через 6 дней. Система учитывает в том числе лимиты и приоритеты для льготников. В случае успеха проект может получить расширение, при этом традиционный метод очереди и заправок не сохранится. Ученые нашли рекордно древнюю ДНК животного эпохи ледникового периода. Они выделили ДНК возрастом 50 тысяч лет в Африке, южнее Сахары, из зуба антилопы. Это опровергает представление о быстрой деградации молекул в жарком климате. Также извлечена ДНК вымерших длиннорогих буйволов. Открытие поможет изучать эволюцию и миграцию видов. А вот извлечь ДНК от древних предков человека в Африке пока практически невозможно. Исследования продолжаются. Ученые надеются найти новые образцы в пещерах с низкими температурами. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Кстати, о кино, друзья. Продолжим тему, начатую Сисикевич на Ретро-ФМ. Есть такая народная примета. Если фильм долго не прерывается на рекламу, значит, вы уже видите сон. Это Сисикевич на Ретро-ФМ в 16.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас группа Аха, Алсу и Белинда Карлайл.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail F7X 2026 года выпуска. Модельный код 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
8: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
9: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
10: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Не выношу кронштейны на стенах.
13: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
14: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
15: Гипсокартон Knauflist. Выдержит все. Проверено.
16: Где участок выбрать?
17: Какой фундамент?
16: Какой кирпич?
17: Сколько это вообще стоит?
18: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
19: Телефон 239-31-31.
20: Честный застройщик.рф.
21: Приглашаем.

свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Глоракс». Станет

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: Если бы за деньги можно было купить «Доброе утро», то все, безусловно, так бы и делали. Но, к сожалению, «Доброе утро» не купишь. Его можно таким сделать. Вместе с первой сменой на «Ретро-ФМ». Завтра с 7 до 11 вас, как всегда, ждут игры с классными призами, сами свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рит Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11. На Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Бутлерова от Курашова до Чернышевского, на улице Университетской от Кремлевской до Габдулы-Тукая и на улице Декабристов от Гагарина до Чистопольской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты, Т-банк.
10: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
11: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
12: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
13: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
14: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.
15: «Ретро-ФМ».

0: Вот согласитесь, даже если за окном не солнечно, а вот музыка-то заряжает именно таким солнечным настроением. Феномен, однако. Юбифотен на Ретро-ФМ в 16.47. Меня зовут Антон Веселов, и до конца часа нам споют Адриан Челентано и Евгений Белоусов.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: В Сбере. Самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
11: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
12: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
13: 12+.

0: В Москве 5 часов вечера. На Ретро FM 3D Фредди Меркьюри, Наталья Ветлицкая и группа Joy.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. С 1 сентября продавцы на маркетплейсах и в интернет-магазинах должны будут подтверждать подлинность и качество товаров. Как сообщили РИА Новости в Ассоциации цифровых платформ, в карточках продукции появятся ссылки на официальные российские или евразийские реестры, где указаны данные о сертификатах и декларациях. Новые правила коснутся широкого перечня товаров, от электроники и косметики до детских товаров. Если продукция не требует обязательной сертификации, об этом также должны будут сообщить покупателю. В Татарстане зарегистрировано более 485 тысяч самозанятых граждан. С начала текущего года их количество увеличилось на 38,2 тысячи или на 8,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прирост составил 85 тысяч человек, то есть 20%. По численности самозанятых Татарстан входит в число лидеров среди регионов России, пишет Татцентр. В Казани ведут ограничения движения для автомобилистов и пешеходов по улице 2-й Юго-Западной. Причиной стал ремонт тепловых сетей. До 31 августа перекроют местный проезд и тротуар по улице 2-й Юго-Западной в районе дома номер 101 по улице Декабристов, сообщает портал мэрии Казани. В Казани в пятницу 17 июля в парке Елмай состоится концертная программа. Она рассчитана на зрителей всех возрастов и подойдет для семейного отдыха. Концерт начнется в 19 часов. Вход на мероприятие свободный, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро FM.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год. И вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Но, кстати, профессиональные гадалки утверждают, что гадать человеку легче всего по его зарплате. Так что глядим в кошелек, ну и в зависимости от его толщины, понимаем, каким у нас будет самое ближайшее будущее. 17 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас на Ретро-ФМ Юрий Антонов и Пэтти Райан.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Не выношу кронштейны на стенах.
6: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
7: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
14: Приглашаем вас в летний кинотеатр в парке Урицкого. Весь июль по четвергам смотрим яркие кинохиты под открытым небом. Парк Урицкого. Вход свободный. Начало в 19 часов. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы.
15: 12+.
14: Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Глоракс».
16: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
17: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
18: Ретро-ФМ.

0: Вот скажи честно, вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что ваша любимая песня звучит не так, как задумывал автор, что между строк слышится что-то еще, какая-то недосказанность чувствуется, да? Ну, собственно, теперь доскажем все, что вы хотели знать о своих кумирах. Программа «Ю» на Ретро-ФМ в каждую субботу с часу до двух дня Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. В эту субботу расскажет нам о дуэте «Роксет». Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с часу до двух дня. Не пропустите!
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Кар, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на проспекте Победы от Фучика до Академика Завойского, на улице Мира от Парковой до Тополевой и на улице Комиссара Габишева от Сафиулина до Кулгали. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты, Т-банк.
10: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
11: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
12: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
13: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
14: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань-Московская 1, Дворец спорта.
15: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 500 54 20.

0: Говорят, если очень долго смотреть на юг, ничего не делая, то на затылке вырастет мох. Ну, а они призывают нас смотреть на запад. И не только смотреть. Go West — это Pet Shop Boys на Retro FM в 17:49. Меня зовут Антон Веселов. Совсем скоро у нас Мадонна и Цыганочка от Фрэнсиса Гои.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
4: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО «Альфа-банк» 6+.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: РФМ Новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. В России за первые 6 месяцев текущего года количество поездок по стране сократилось на 3% до 41 миллиона. В Минэкономразвитии Российской Федерации подтвердили тенденцию об охлаждении туристического рынка. Только в июне число бронирований сократилось примерно на 4% в годовом выражении. Данные туристических компаний выглядят еще более заметными. Сервисы зафиксировали падение количества забронированных туров по России на 10-31%, пишут ведомости. Эксперты связывают сложившуюся динамику с общей тенденцией россиян экономить на отдыхе. На заседании профильного комитета Госсовета Татарстана рассмотрен законопроект, который детально распределит полномочия между РАИСом Республики, Госсоветом и Кабмином. РАИС сможет устанавливать региональный или межмуниципальный уровень чрезвычайной ситуации. За Госсоветом закрепляются законотворческие функции и контроль за их исполнением. Кабмин получает полномочия утверждать правила безопасности на воде и пользования маломерными судами, а также принимать решения о резервировании источников водоснабжения, пишет Татцентр. В субботу, 18 июля, в Казани, во дворах на улице Адарацкого, состоится праздник «Наше лето во дворе». Мероприятие пройдет в рамках летнего сезона республиканского фестиваля «Курше». Для жителей подготовили спортивные и интеллектуальные испытания, веселые эстафеты, развлекательные площадки для детей и взрослых, музыкальную программу и полевую кухню с горячей кашей и чаем, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Как говорил один мой знакомый, каждый мужчина рано или поздно должен жениться. В конце концов, счастье не главное в жизни. 18 часов и 20 минут в столице. Только что у нас был Рикардо Фоли в эфире, а уже совсем скоро группа Тычин, Татьяна Овсиенко и Джимми Саммервилли. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера, друзья.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот их забываю, видите, через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
3: Парфирий, хорошо.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
7: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
8: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox. Летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето. Время крутых идей. 255-50-99.
7: Застройщик ООО «ССЭ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
5: Хотите устроить ребенку незабываемый день? Приглашаем на детские мастер-классы в пиццериях «Папа Джонс». Детские мастер-классы в «Папа Джонс». Это веселье для компании от 5 детей и спокойный отдых для вас. Любой возраст. Запись на сайте papakids.ru. ООО PG+. ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань. 0+.
10: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
11: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
12: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
13: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
14: Не выношу кронштейны на стенах.
15: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
16: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
17: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
18: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
19: Приглашаем.

0: Начало в 19 часов. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+.
1: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.

0: Помните, как в детстве мы тыкали пальцем в кнопку «Пуск» на магнитофоне и замирали в ожидании чуда? Взрослые забывают это чувство, а мы напомним, друзья. Новое приложение Retro FM работает по тому же принципу. Нажал и поехало. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub — новое приложение Retro FM. Слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на проспекте Победы от Фучика до Академика Завойского, на улице Мира от Парковой до Тополевой и на улице Комиссара Габишева от Сафиулина до Кулгали. Это вся информация о пробках Казани. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Станет лучше.

0: глазами это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
6: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: таков их девиз, ну и наш девиз заодно. Друзья, вы слушаете Ретро-ФМ, в Москве 18 часов и 49 минут. Меня зовут Антон Веселов, и я прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ встречаете Руслан Романова, а уже через несколько минут у нас Смоки и веселые ребята.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этот раз расскажу про шведский дуэт Roxette. Как появилась группа, как она стала успешной и при чем тут американский студент. Подробности уже в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на t-bank.ru, а у t-bank 0+.
9: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
10: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: А поехали всей семьей.
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 с создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
14: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
15: АО Альфа-банк 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
4: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

торговых сетей. Это необходимо для того, чтобы избежать порчи продуктов и не росли цены. Кроме этого, правительство уже приняло меры, включая запрет на экспорт бензина и дизтоплива, а также налоговые стимулы для импорта и роста производства. Перебои с топливом этим летом связаны с изменениями в логистике. Ситуация остается на контроле властей. Россия вошла в число крупнейших рынков медицинского туризма для Турции. В первом квартале этого года Турция приняла более 300 тысяч иностранных пациентов, а доходы превысили 761 миллионов долларов. Среди россиян наиболее востребованы стоматология, трансплантация волос, пластическая хирургия, ЭКО и комплексное обследование. Популярность турецких клиник связана с качеством, ценами и возможностью совместить лечение вместе с отдыхом. Основными центрами стали Стамбул, Анкара, Измир и Анталия. В Париже после поражения сборной Франции от Испании в полуфинале чемпионата мира по футболу полиция задержала 141 болельщика. Беспорядки вспыхнули в нескольких городах. Фанаты вступали в стычки с полицией, использовали пиротехнику и портили автомобили. В Лионе задержали около 20 человек, серьезно пострадавших нет. Матч за третье место Франция сыграет 19 июля с проигравшим в паре Англия-Аргентина, который состоится сегодня в 22 часа по московскому времени. Врачи предупреждают о том, что острая пища может вызывать дискомфорт при заболеваниях ЖКТ. Капсаицин в перце чили обладает противовоспалительными свойствами, но исследования не доказывают прямую пользу для профилактики болезней. Для здоровых людей умеренное употребление не опасно, однако чрезмерное увлечение может вызвать изжогу и боль в животе. Научные данные остаются неоднозначными, и врачи не рекомендуют острые продукты как средство профилактики. Важно учитывать индивидуальные особенности организма и состояние здоровья. И в Японии медведь за две недели совершил 14 взломов домов и магазинов в поисках еды. При этом 5 раз он ломился в один и тот же дом, поедая печенье, сахар и сладости. Также забрался в кондитерскую за пончиками и 4 раза наведывался на ферму за кормом для скота. Японская полиция призывает не оставлять еду в доступных местах, а медведь-рецидивист до сих пор не пойман. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 77 рублей и 49 копеек. Евро торгуется на отметке 88 рублей и 53 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: все-таки, друзья, я бы не стал забегать так сильно вперед. До ночи есть еще время, только-только вечер вступил в свои права. Значит, вот и мне пора бы появиться в эфире и поприветствовать всех, кто настроен на самую лучшую музыку. Руслан Романов с вами до полуночи. Условно говоря, середину не только недели, но и лета в целом. Мы с вами сейчас вот как раз-таки проходим 15 июля. По-прежнему на календаре. 19:20 это на часах. Ну а из музыки дальше у нас композиции Владимира Высоцкого и группы Secret Service буквально через несколько минут.
1: Круиз Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере Astoria Grande в компании любимых артистов. Группами Лицей, Плазма, Вирус и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро FM. Следите за нашими новостями. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
2: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро FM.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Глорокс летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
8: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
9: Лето, время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
10: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина. Твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
11: Категория 18+.
12: Вечеринка Ретро-ФМ.
13: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе. Каждый день
13: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554-20.
15: Ретро-ФМ.

скажу. По-польски прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне

0: mondo so they can more. Suis-me pas, je te séduirai.
1: Энергичная композиция от не менее энергичной итальянской певицы Ингрид. Однако все это в совокупности не сравнится по уровню энергетики с нашим утренним шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Каждое буднее утро для вас игры с крутыми призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и любимая музыка. Ведущие наши зажигалочки Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите «Первую смену» завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.

0: Солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь... Лечение зубок превратилось в сказку.
6: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
4: И зайки зубки проверим.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.

0: вне всяких сомнений, друзья. Но опять же, на мой сугубо личный взгляд, к лучшей музыке всех времен относится и легендарное произведение «One and One» Роберта Майлса при участии Марии Нейлер. Это ее голос мы слышим в данной композиции. 19 часов и 47 минут. Точное столичное время. Всех вас приветствую. Прямо по курсу произведения от Сиси Кетч и Льва Лещенко. Давайте дождемся.
1: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
7: Лето. Время пробовать новое. Вкусы, ритмы и идеи. В Национальном центре «Россия. Лето». Лекции, которые хочется запомнить. Мастер-классы, где рождаются новые увлечения. И выставки, после которых очень хочется путешествовать по России и влюбляться в свою страну заново. Проведите лето так, чтобы было что вспомнить. Приходите. Бесплатный вход для всех. Афиша на russia.ru. 0+.
8: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
11: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: квартиру сниму на суточную.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: столице 20.00. Скоро в нашем эфире Дмитрий Маликов, Лябуш и поющие гитары через пару минут. Прямо сейчас новости и Игорь Акулов на Ретро-ФМ. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. На Урале в ближайшую неделю ожидается ухудшение паводковой ситуации из-за сильных дождей. В Свердловской области может выпасть до месячной нормы осадков. В зоне подтопления уже находится более 360 домов и свыше 1500 участков. Дожди продолжатся до пятницы, затем наступит перерыв, а с воскресенья осадки возобновятся. Спасатели предупреждают о риске новых подтоплений и спада паводка. При такой погоде ждать сложно. Ситуация остается на контроле властей и МЧС. МИД России призвал стороны конфликта в Персидском заливе немедленно прекратить обмен ударами и возобновить диалог. Официальный представитель Мария Захарова подчеркнула,

данных. Новые меры направлены на усиление контроля за миграцией. Правительство поддержало законопроект о валютных операциях с цифровыми рублями, но при условии доработки. Документ дает участникам внешнеэкономической деятельности дополнительный способ расчетов. Минфин указал на необходимость доработать механизм контроля и устранить риск неоднородного толкования норм. После доработки законопроект рассмотрят во втором чтении. И компания «Лего» представила первый набор по губке Боба для взрослых из 1800 деталей. В него входят дома губки Боба, Патрика и Сквидварда с интерьерами, мини-фигурками героев и поля медуз. Добавлены отсылки к мультсериалу «Лодкомобиль», «Кларнет» и «Портрет Гэри». В комплекте также есть и сама улитка Гэри. Продажи стартуют 1 сентября. Авторы добавили множество пасхалок, которые оценят фанаты. Сборка будет интересна и займет несколько часов. Набор может стать коллекционным. И я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей и 91 копейка. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

0: творчество короля поп-музыки Майкла Джексона. Это всегда пронзительно, чувственно, согласитесь, друзья. Ну вот и мы тут тоже испытываем самые разные чувства и эмоции. Например, по поводу того, что первая половина лета позади, как бы это ни звучало, но я точно знаю, что кое-кто очень даже рад этому факту. Глобально говоря, это все те, чей отпуск вот-вот начнется. И в частности, конечно же, наши особо везучие слушатели, победители игры, которые на днях отправятся в круиз Ретро-ФМ 2000.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Хотите устроить ребенку незабываемый день? Приглашаем на детские мастер-классы в пиццериях «Папа Джонс». Детские мастер-классы в «Папа Джонс» – это веселье для компании от 5 детей и спокойный отдых для вас. Любой возраст. Запись на сайте papakids.ru. ООО PG+. ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань. 0+.
6: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
7: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
9: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.
10: Ретро-ФМ.

Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Блю на Ретро ФМ и одна из самых заметных и знаковых, и ярких, и динамичных композиций в их репертуаре. Pretty Young Girl в продолжении этого часа и нашего с вами музыкального вечера. 20:35 в столице. Дальше веселые ребята и произведения, актуальные для всех футбольных болельщиков.
1: Реклама.

0: ТТС. Солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
5: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
7: Категория 18+.
8: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 500 54 20.

0: Друзья, медленно, но верно приближаемся мы с вами к старту самой сногсшибательной и развлекательной, энергично-динамичной вечеринки RetroFM. Ровно в 21 час делайте приемники громче, настраивайтесь, конечно же, на уникальный супермикс и танцуйте вместе с нами до самой полуночи. Лучшая дискотечная музыка для вас уже приготовлена. 20:50 почти в Москве. Я Руслан Романов. Всем привет! Впереди у нас еще Джеймс Браун и группа «Комбинация».
1: RetroFM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение RetroFM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение RetroFM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО «Альфа-банк» 6+.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
11: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
12: Интернет-поток RetroFM 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е.
13: 12+.

0: под названием Sugar Babes и суперхит Round Round. Очевидно, композиция о том, что все в нашей жизни, так сказать, циклично. Ну вот возьмите хотя бы один час уникального микса, он же музыкальный круг, которых у нас, кстати, три подряд. Так что от начала к середине и финалу и опять по кругу заново, но уже с новыми суперхитами диско и не только здесь, на вечеринке RetroFM. Вот так и двигаемся далее, друзья. Всем пламенный привет. 21:20 в столице.
1: Успех начинается с правильного выбора. RetroFM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на RetroFM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям RetroFM и достигайте новых высот.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы – жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
5: Представьте – жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
6: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
1: Шоу «Дорогие гости»
11: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
11: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
11: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Жаркие темпоритмы характерны для латиноамериканских музыкальных настроений и соответствующих танцев, вроде «ча-ча-ча», если вдруг вам приходилось когда-либо слышать это название. 21.34 в столице. Продолжается вечеринка «Ретро-ФМ».
1: С Юрием Гурьяновым. На этот раз расскажу про шведский дуэт Roxette. Как появилась группа, как она стала успешной и при чем тут американский студент. Подробности уже в эту субботу в 13.00.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

0: под псевдонимом Энн Ли скрывается британская певица Энерли Гордон и дарит нам свой хит в продолжении уникального микса. Кстати говоря, именно она является автором суперхита Rhythm of the Night, который, как вы наверняка помните, был исполнен евроденс-проектом под названием «Корона», и который мы также регулярно встречаем здесь, в эфире Ретро-ФМ. Вечеринка набирает обороты, 21.48, точное столичное.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: друзья, не таким уж розовым был этот вечер минувший, каким он мог бы быть и каким бы нам хотелось, уж не говоря про алые закаты, которых, в общем-то, откровенно сказать, многим не хватает этим летом, но, с другой стороны, половина, целая половина лета у нас с вами еще впереди, а значит, будут и вечера, и закаты, и все, что с этим связано. 22.19, время точное московское, продолжается уникальный супермикс на вечеринке Retro FM. Здесь только лучшая танцевальная музыка.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл F7X 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
10: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
11: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
12: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
13: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
16: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
17: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
5: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.

0: грусть, тоска, усталость. Прощайте, хмурые подруги. Здравствуйте. Успех, позитив и драйв. Вот так мы продолжим тематику, которую задает нам маленький принц своей энергичной композицией. 22:35 на часах в Москве, друзья. Приветствую всех, кто присоединился к нашей танцующей компании здесь на вечеринке Ретро-ФМ. Я Руслан Романов. Продолжаем в том же духе.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет? Расскажем в эфире и в социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.
2: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Амода Джейку уже в «Диалог Авто». В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
8: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
9: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
10: Ретро-ФМ.

0: Вот и столичный регион, в свою очередь, тоже уже приближается к той самой лунной дорожке, если можно использовать подобный эпитет относительно финала текущего дня, среды 15 июля. Да, впрочем, и финал трудовой недели у нас с вами, друзья, уже вот-вот, прямо по курсу. Казалось бы, только мы начинали недавно понедельник, а остается-то четверг, пятница и снова выходные. Танцуем вместе на вечеринке Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО «Альфа-банк» 6+.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Очевидная прелесть и плюс радиовещания как такового. Неважно, кто, где и чем занят, но все мы неизменно можем позволить себе встретиться дружной компанией. Например, здесь, на вечеринке RetroFM под лучшую танцевальную музыку, что собрано в нашем неповторимом миксе. Добро пожаловать и здравствуйте. 23:18 в Москве. Я Руслан Романов. Танцуем до полуночи.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
6: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Есть у нас в обиходе очень точное слово, характеризующее подобного рода творчество. Звучит это слово как калька с работы дуэта Modern Talking, как вы могли заметить по всем музыкальным особенностям. Такая русскоязычная версия знаменитого дуэта. «Забытый разговор» — это и есть название незабытой, к счастью, музыкальной группы. 23:34 в столице, вечеринка Ретро-ФМ в разгаре.
1: Реклама.
2: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Амода Джейку уже в «Диалог Авто». В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
7: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
8: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

А кто же вот этот парень, который появился в нашей студии? Гитары, правда, не наблюдаю, но думаю, что он мог бы. Да, друзья, интрига. Тимур Соколов, мой коллега, уже готов принять музыкальную эстафету. Встречайте его сразу же после вечеринки Ретро-ФМ, которая продлится еще минут 10. Ну, а я, Руслан Романов, уступаю место у микрофона торжественно и желаю всем хорошего настроения. Вернусь обязательно завтра под лучшую музыку на Ретро-ФМ. Услышимся. We'll be right back.

Хоть Майкл Джексон и не был ярым фанатом футбола, но, тем не менее, проявлял симпатию к английским клубам. И думаю, что сейчас сильно бы расстроился поражению Англии на чемпионате мира, как и все фанаты страны, в которой зародилась эта прекрасная мной любимая игра. Да, Англия проиграла, друзья, Аргентине со счетом 2-1 и теперь сыграет за третье место с Францией. Ну, а Аргентина в финале встретится с Испанией. Такие вот у нас новости с полей. Ну, а что касается музыки, то на горизонте группы премьер-министра Рики Мартин. Меня зовут Тимур Соколов. До 7 утра сегодня вместе с вами. Всем привет.

Печальные новости на днях ошарашили весь музыкальный мир. Связаны эти новости с Бонни Тайлер, которой не стало 8 июля. И это, конечно, большая утрата. Но ее музыка жила, живет и будет жить вечно. Holding Out for Hero, Бонни Тайлер на Retro FM. Великая певица, песня которой всегда с нами.

Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Sorry, Little Sarah. Sarah.
1: Это Blue System на Retro FM. Ну, все Сары, я думаю, уже давно спят и видят девятый сон, так что будем считать, что извинения приняты. Ну, а если нет, то пригласим их завтра на прогулку куда-нибудь на Тверской бульвар. И там, уверен, уладим все разногласия. А пока порепетируем эту встречу в компании ансамбля «Синяя птица» через пару минут.

Легендарный хит про Саню от группы Бонни и М в разгар этой прекрасной летней ночи. Как никогда, я думаю, был кстати, разогнал ваши последние попытки уснуть и хоть как-то спокойно провести эту ночь. Спокойно, скажу я сразу, не будет. Будет довольно энергично и симпатично. И если за первое отвечает Игорь Николаев, то за второе, как всегда бывает, а вернее было в этом дуэте, Наташа Королева. Через пару минут в компании этой красивой пары прокатимся вдоль ночных домов мимо чьих-то снов.

0: покоя, да. Покой, как говорится, нам только снится, а спать при этом, ну, совсем не хочется. Так что продолжаем наслаждаться этой летней ночью под лучшую музыку, проверенную не только временем, но и танцем, который мы с вами скоро станцуем. Макарена вам поставлю, чтобы немножко размялись через пару минут.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

Уверен, что даже самая темная ночь стала немного светлее благодаря пронзительному голосу Виктора Салтыкова, который невозможно спутать ни с каким другим голосом, что, безусловно, прекрасно и что ярко отличает этого исполнителя от всех остальных многих похожих друг на друга голосов, особенно у современных исполнителей. Группа «А-ха» уже совсем скоро тоже обладатели уникального вокала, который зафиналят этот музыкальный час.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

girl. Uh-huh. And have we got

I just called to say I love you. Позвонил тебе, чтобы сказать три главных слова, которые звучат одинаково красиво на любом языке в любое время суток. Но при этом стоит помнить, друзья, о главном правиле, которое действует ночью. Не совершай звонков, о которых пожалеешь утром. Так что забыли про бывших, отложили телефон и просто слушаем музыку. Владимир Высоцкий, группа «Септембер». На горизонте меня зовут Тимур Соколов. Привет! Привет!

есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: «Тарзан бой» называется песня от проекта «Балтимора». Тарзан, кстати, человек, у которого никогда не было депрессии, потому что он умел от нее избавляться с помощью, нет, не психологов, как многие делают сейчас, и то безрезультатно, только деньги тратят зря, а крика. Да, проораться иногда очень даже полезно, только не вздумайте это делать ночью. Да и днем тоже не следует, если вы в своей квартире, пожалейте соседей, езжайте куда-нибудь в поле, и как следует там парите, выплескивайте всю накопившуюся отрицательную энергию, ну и возвращайтесь добрым и хорошим человеком. А мы вас подождем. А пока будем ждать, послушаем Стинга, Фэнси и группу Зодиак.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Шери-шери. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». 12+.

Да, ночью эта песня звучит по-особому завораживающе. И дело здесь не только в Стинге, есть еще Шеп Мами, исполнитель, голос которого тоже можно услышать в этом музыкальном творении. Именно этот голос в сочетании с восточными мотивами делают эту композицию максимально прекрасной. Dizzy Rose на Ретро-ФМ. 2 часа 48 минут по московскому. Далее у нас на горизонте Мадонна и песни из «Бриллиантовой руки».

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва на поляне траву.

косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!